0: Я из Литвы.
1: Приветствую всех, я из Кедар Тилахун. С Дайвой Жимит, и мы поговорили о том, что значит «я из Литвы». Дайва умеет затронуть вещи, которые могут находиться даже в нашем подсознании. Надеюсь, что и вы что-то в этом найдете и услышите.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии Фонда поддержки медиа.
2: Радио Р. А что? Мне нравится.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Свинков. Главные новости региона за минувшие дни. Министр окружающей среды Литвы Ева Адриулайтити и мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас договорились упростить переоборудование бывших заводских и других нежилых помещений в лофты. Сейчас в таких помещениях в столице могут жить до 25 тысяч человек. «Зачем создавать новое, если можно приспособить старое?» – заявил Бенкунскас. Власти рассматривают возможность смягчить для старых зданий требования к парковкам и зеленым зонам, сохранив при этом необходимые нормы безопасности. Аникшей стал первым районом Литвы, где самоуправление внедрило систему многоразовой посуды для еды на вынос. Покупатель оставляет залог за контейнер, а после его возврата получает деньги обратно, посуду моет и снова использует. К инициативе уже присоединились более 16 кафе и ресторанов, а самоуправление закупило 3000 многоразовых контейнеров. За этот проект самоуправление Аникшей получило награду Службы государственных закупок Литвы и Министерства экономики и инноваций Литвы в категории экологичных закупок. Департамент охраны окружающей среды Литвы сообщил, что найденная в сентябре мертвая тигрица в Клайпедском зоопарке погибла от огнестрельных ранений. После получения результатов исследования ведомство обратилось в полицию с просьбой начать расследование. Все обстоятельства должны быть как можно скорее выяснены. А застрелившая тигрицу и принявшие такое решение люди установлены и строго наказаны, заявил глава парламентского комитета по охране окружающей среды Линос Йонаускас. С 20 по 28 октября в Вильнюсе в четвертый раз пройдет неделя кино для пожилых. Запланировано 12 бесплатных сеансов и 9 литовских и зарубежных фильмов. Показы состоятся в кинотеатрах «Скальве», «Форум Синема Вингис», а также в культурных центрах «Новой Вильни» и «Григишкис». Бесплатный билет можно получить в кассе при предъявлении документа, подтверждающего возраст. 28 октября в «Форум Синема Вингис» также пройдет специальный день, где можно будет узнать об услугах и мероприятиях для пожилых жителей столицы. С 8 по 10 октября в Каунасе пройдет международный фестиваль «Каунас Блюз» с участием исполнителей из Литвы, США, Великобритании, Ямайки, Италии и Марокко. В программе концерты, ночные джем-сейшены и выступления в Каунасском спортивном зале. И «Вольфас Энгельман Галерея». 10 октября с 12.30 до 6 вечера пройдет бесплатная дневная программа. Более 10 выступлений на железнодорожном и автобусном вокзалах, в переходах, кафе и барах в районе вокзала. Будет звучать блюз, рок, африканские ритмы и импровизации. Идея «Каунас Блюз» в том, что блюз может жить где угодно, говорят организаторы.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня синоптики обещают нам, что дождей не будет. Температура воздуха +17, +22.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Доброго утра, четверга! Это Соль и Перец.
1: Это Гинтер Сантана с Бури Рожденной и я, Эвелин Никанорова.
0: Совершенно верно. Ваши любимки. Ну, мне так кажется, я не знаю. Ну, я отношусь к нам как к сериалу, понимаешь?
1: Да, да.
0: Утром проснулся, включил, о, что-то этим, значит, стабильность в стране. Значит, стабильно будут ругать, возмущаться, веселиться. Мы такие.
1: Мы такие.
0: Начинаем.

0: утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Она мне рассказывает о том, что мне стоит попридержать коней и не хвалить в каждом выходе себя. Я вот... Ну, хорошо, давайте.
2: Вот. Я не таким образом. Я как бы не говорю тебе, тебе стоит попридержать коней. Я просто уже констатирую факт того, что любая... пауза в эфире, это значит, что ты сейчас начнешь себя хвалить.
1: Хорошо, без пауз, без промедлений к турецким ученым.
2: Давай.
1: Хорошо, значит, турецкие ученые выяснили, что люди, которые покупают меньше вещей,
2: да. Ну,
1: то есть не подвержены шопоголизму, да?
2: Угу.
1: И более осознанно относятся к покупкам, в среднем больше довольны своей жизнью.
2: Так.
1: При этом минимализм не означает стремление хранить все уже купленные вещи. Наоборот, такие люди чаще избавляются от ненужного. Авторы считают, что сокращение потребления может быть связано с более высокой удовлетворенностью жизнью. Ну, типа, я меньше покупаю, больше доволен жизнью. То есть у меня все есть, мне больше ничего не надо. О, какой я счастливый человек.
2: Вот. Да.
1: Они так относятся. Значит, ты чуть более несчастный, потому что ты как будто бы больше подвержен
2: шопоголизму. Покупаю, да.
1: Вот. Ну, то есть это вот так вот.
2: А я себя комфортно, знаете ли, в этом. Просто есть разные. Это вот турецкие ученые посмотрели с одной стороны.
1: Да.
2: С другой стороны, есть люди, которые ничего себе не покупают. А потом им нужно идти на какое-то мероприятие, обычно это про мужчин говорю сейчас, и они начинают жаловаться всю неделю, что им нечего надеть. Лучше всего это, конечно, делать в день мероприятия, когда оказалось, что ни носков, ни трусов, ни костюмов, ничего нет. Они выносят всем мозг и крыши и портят всем настроение, и, соответственно, мероприятие проходит неудачно. Таким образом, потом они, разумеется, на всех этих мероприятиях тусуются как в последний раз, и все хорошо. Но при этом послевкусие у окружающих таких людей, минималистов в кавычках, не самое приятное.
1: Вот, я тоже отношусь к таким людям.
2: Неприятным максимально
1: неприятным, но моя жена придумала, как бороться с этим.
2: Так, ну как?
1: Она за неделю до... Вот неделя – это крайний срок, чтобы до мероприятия я был готов.
2: Да.
1: И она за неделю до начинает, и вот за три дня у меня все есть. От одежды до подарков я полностью подготовлен, чтобы не ныл.
2: Да. Да.
1: Потому что
2: при этом ты сам палец о палец не стукнул, чтобы о себе позаботиться. Это ли минимализм, считают турецкие ученые? Ну, не знаю.
1: Это счастье, считают
2: это
1: турецкие ученые.
2: Это расхлябанность.
1: Это счастье. Они об этом и говорят более счастливые, понимаешь?
2: Ну, ты же ноешь. Понимаешь?
1: Нет, смотри, сегодня вообще ни одного.
2: Нет, мы говорим про вот эти моменты, когда ты такой минималист.
1: Ой, да что ты вот как же себя женщина, лишь бы придраться к какому-то моменту.
2: Ага. Минималист, тоже мне минималист, у него денег нет, мы зарплату сидим здесь, все ждем в офисе. Он пластинки себе там покупает, фигурки рассматривает. Мы после кино выходим, он там сразу же идем посмотрим, что там нового в игрушечном магазине. Минималист он.
1: Но я же не покупаю удовольствие от просмотра, как и ты, когда
2: это
1: не ставишь.
2: Это тебе стыдно признаться, что ты не покупаешь. Я что, тебя не знаю?
1: Все, все, все, опять она напала на меня, опять я самый виноватый. Ну что это за ерунда какая-то?
2: Минимализм круто, круто, когда каждый человек сам для себя принимает решение и делает выбор, и сам о себе заботится в первую очередь. А кто, если не ты сам? Тебе хорошо, что Марина тебя под каблуком держит. А сейчас вот пойдет она куда-нибудь, улетит в кругосветку. Что ты делать будешь весь год?
1: Плакать. Потому что
2: вот так
1: слезы.
2: И где это турецкое счастье тогда?
1: В этом и есть. Значит, счастье в слезах. Вот это. И предвкушение, когда любимая женщина возвращается, чтобы ей и ковер, и все, что она хочет.
2: Ага.
1: Ради этого и живем.
2: Да, да.
1: Удовлетворять женщин. Все, посмотри на меня.
0: Радио РР.

0: рядом с тобой. Радио Р.
1: Мне бы просто хотелось чаще...
2: Слушай музыку и вернемся с гороскопами.
1: Почему-то каждая песня...

0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Дамы и господа, у нас на календаре 8 октября. Мы постепенно двигаемся к середине осени. По чуть-чуть, семимильными шагами. Но прежде чем мы двинемся в ту сторону, в ту или иную, нам нужно знать предсказания на сегодняшний день. Итак. Поэтому поехали. Овны, сегодня вы будете особенно чувствительны к происходящему вокруг. Берегите себя от лишних переживаний и доверяйте своим ощущениям.
2: Тельцы, если среди множества чужих мнений не окажется того, с которым вы согласны, придется высказать свое. Не бойтесь отстаивать собственную точку зрения.
1: Близнецы, сегодня личные планы могут отойти на второй план. Лучше ничего важного не назначать и быть готовым посвятить время другим делам.
2: Раки, сегодня работа будет идти особенно хорошо. Наслаждайтесь результатом и заслуженным чувством удовлетворения от выполненных задач.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, не тратьте время на сожаления об упущенных возможностях. Лучше направьте силы на поиски новых, они обязательно появятся.
2: Девы, оставьте в сегодняшнем расписании место для изменений. Планы могут неожиданно поменяться, поэтому гибкость окажется особенно полезной.
1: Весы, сегодня вы будете пользоваться повышенным вниманием окружающих. Не торопитесь соглашаться на первое предложение. У вас будет возможность выбрать лучшее.
2: Скорпионы, сегодня окружающие наконец заметят ваши сильные стороны. Принимайте заслуженную похвалу, но не позволяйте успеху вскружить вам голову.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, день может показаться слишком спокойным и даже скучным. Не спешите искать приключений. Иногда отсутствие событий и есть лучший вариант.
2: Козероги, сегодня окружающие будут охотно вам помогать. Не бойтесь обращаться за поддержкой, но все же не злоупотребляйте чужой добротой.
1: Водолеи, сегодня вас ждет, пусть небольшая, но приятная победа. Если же долгожданного успеха не случится, возможно, пришло время что-то изменить.
2: И рыбы, не полагайтесь полностью на привычную схему действия. То, что раньше прекрасно работало, сегодня может подвести. Будьте готовы вести изменения.
1: Это были предсказания и гороскопы на сегодняшний день. Напоминаю, если вам не нравится, меняйте.
2: Меняйте, да. Но при этом оставайтесь в хорошем расположении духа.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
3: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Детская рубрика.
1: Итак, самые юные наши слушатели, мы готовы с вами пообщаться, узнать, как вы поживаете, чем живете.
2: Четверг.
1: Ну, все-таки уже скоро
2: и пятница.
1: И выходные.
2: Да.
1: 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Здравствуйте.
1: Здрасте. Кто позвонил?
3: Алана.
1: Алана. Очень приятно. Алана, в какую школу ходим? В какой класс?
3: Бейворкште, второй Б класс.
2: Второй Б
1: класс. Как вам во втором классе? Нравится?
3: Да.
1: А что можно было бы в школе Бейворкште поменять, чтобы вам было еще лучше?
3: Чтобы музыки не было. И перемены были подольше.
1: Подольше перемены, хорошо. А что с музыкой-то нехорошо?
2: Урок музыки? Или у вас там просто музыку включают?
3: Нет, у нас учитель на нас орёт.
2: По музыке, да? Может, она так поет?
1: Да, может, вы не знаете, может, он поет так, этот учитель.
2: Или кричит.
1: А она было бы лучше, чтобы он пел, да?
2: А если вот, да. Если бы она пела каждый
1: учитель,
2: раз?
1: Учитель или учительница по музыке?
3: Учительница.
1: Понятненько,
2: ну,
1: понятненько.
2: Ну, все принято.
1: Ну, надо, чтобы пела. Ну, то есть, надо, да. Как-то, дорогая учительница по музыке, ну...
2: Ну, вы не кричите.
1: Вы пойте. Пойте замечания. А ну, давай, садись, Сергей! Что ж ты там, хулиган?
2: Нет, ты тоже не поешь.
1: Да, не, хорошо, я тоже петь не буду. Алана, мне кажется, я чудесно пою, а Эвелина презирается. Как вам кажется?
3: Не знаю.
2: Вы очень тактичная, Алана.
1: Тактично, молодец, молодец. Алан, чем вы увлечены, кроме того, что вы ходите в школу? Какие-то занятия внеклассные, какие-то кружки?
3: Гимнастика.
1: Гимнастика. О, какая вы умница.
2: Художественная или спортивная?
3: Спортивная.
1: Ничего себе. О-о. А вы на шпагат можете сесть, Алан?
3: Да.
1: Ух
2: и
1: ты.
2: Колесо умеете делать?
3: Да.
1: Ух ты.
2: А вот и на бревне можете это какие-то упражнения сделать?
3: Да.
2: И не страшно вам? Бревно-то высокое.
3: У нас есть и маленькое, и большое.
1: А,
3: и маленькое,
1: так вы на маленьком сначала тренируетесь, а потом пускают на большое, да?
3: Ну...
1: Как это
3: пока
1: обычно?
3: Пока что нет.
2: Пока что нет, на понятно, маленьком пока.
1: Понятно, понятно.
2: А
1: понятно.
2: Какая вот ваша любимая дисциплина в спортивной гимнастике? Там может просто на мате выступать или вот на там, перекладинах?
3: Мы пока что учим танец.
2: Учите танец.
1: Понятно, так хорошего развития вам. Пускай у вас все получается и все будет отлично. Алан, кому ваши приветы летят?
3: Моей сестре Алексе.
2: Так.
3: Моему брату, так. Маме, папе, бабушке, дедушке и двум тетям.
2: И двум тетям.
1: Класс,
2: замечательно.
1: Спасибо большое, Алан, что позвонили. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Пусть у вас все будет классно. Друзья, двигаемся дальше. 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
4: Здравствуйте.
1: Здрасте. Кто позвонил?
4: Егор.
1: Очень приятно. Егор, в какую школу ходите? В какой класс?
4: Александра Пушкина гимназия, 4 класс.
1: Четвертый класс. Ну и как вам в 4 классе? Все ли хорошо?
4: Да, все нормально.
1: Ну, супер.
2: Вы отличник, Егор?
4: Ну, не знаю, наполовину.
2: Наполовину.
1: А какую половину нужно было бы подтянуть? Что там не очень пока?
4: Литовский
1: язык, понятно. Ну, его надо подтягивать.
2: Да,
1: никак,
2: да. А вам
1: здесь
2: кто-то с уроками помогает?
4: Папа и мама.
2: У кого больше терпения, у папы или у мамы?
4: У папы.
2: Папа кривее.
1: Терпеливый. Ну, хорошо. А какими талантами еще обладает ваш папа? Вот что он лучше всех делает, Егор, как вам кажется?
4: Не знаю.
1: Ну, подумаем. Давайте.
2: Может, он классно танцует?
4: На литовском очень хорошо разговаривает.
2: А на литовском. Вот. Папа молодец какой. А вы у него спросите, как он так выучил? Может, и у вас так получится.
1: Может, вы с папой пробуете только на литовском разговаривать?
2: Вот, кстати, раз у папы круто получается.
1: Вы сразу в свой подтянете.
2: Угу.
1: Ну, это просто размышление.
2: Папа вам будет на литовском загадки, как говорить?
1: Да. А она говорит, пока, Егор, по-литовски мне не скажешь, вот и это.
2: Конфет не купим.
1: Да.
2: Вот, и все.
1: И Егор сразу быстренько научится покупать конфеты на литовском.
2: Ну, правда, мама есть, мама.
1: Да, да, да, да, да.
2: Мама добрая у вас, Егор?
4: Да.
2: Все ну, вам разрешает, небось?
4: Ну, все.
2: Ну, все, конечно, поэтому все. Уроки с вами не делают.
1: Да, да,
2: поэтому
1: да.
2: Все и разрешают.
1: Ну, понятненько, понятненько. Егор, как вам в школе Пушкина? Нравится ли вам?
4: Да, хорошо. Нормально там.
2: Нормально
1: там. Что можно было бы поменять, например, чтобы было еще лучше? Что добавить, может быть?
4: Чтобы перемены больше были.
2: Ну, это вот, понятно.
1: Да, понятно. Сколько они длиться должны?
4: Ну, 20 минут.
2: 20 минут? Алексей Петрович, обратите внимание, 20 минут. Чуть-чуть больше всего лишь. Сюда-сюда 5 минуток.
1: Да, действительно. Да, да, да. Мы с Егором единогласно решили. Нам-то из студии, конечно, лучше
2: решать. Нам виднее.
1: Виднее, само собой. Егор, здорово.
2: Здорово.
1: Хорошо, Егор, не мучай вопросами, кому ваши приветы летят?
4: Маме, папе, братику, бабушке, дедушке, моим хомякам.
1: Конечно.
2: Так.
4: Да. И, ну, и всему миру.
1: И всему миру.
2: Принято.
1: Вашим хомякам их у вас двое, трое, четверо?
4: Двое.
2: А как зовут, если не секрет?
4: Буся и Ириска.
2: Ой, как красиво.
1: Красиво, все.
2: Круто, Егор.
1: Принято. Буське и Ириске пламенные, конечно, приветы от нас. Спасибо, Егор, что позвонили. Хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здрасте, кто позвонил?
0: Виктория,
1: если можно, возьмите трубочку, пожалуйста, в руки, потому что вы на громкой связи, и мы вас очень плохо слышим. Вы как будто нам издалека вещаете. Было бы гораздо легче. Если вы там переживаете, что потом не услышат родители, то можно будет на нашем сайте radio.r.lt, там есть подраздел «Детская рубрика», и, собственно говоря, мы сможете полностью услышать весь наш разговор. Виктория, в какую школу ходите, в какой класс?
0: Барбора Владимирович, про гимназию,
2: 4-й
1: С. Как вам в 4-м классе, Виктория?
0: Нормально.
1: Нравится?
0: Очень.
1: Супер.
2: Так.
1: А что можно было бы изменить, чтобы еще лучше была учеба в Барбора Радвилайтес?
0: Вообще мне все нормально. Лучше, чтобы под... Ну, были бы намного длиннее уроки.
2: Ага. Интересно.
1: Ага.
2: Какой вот ваш любимый урок?
0: Математика.
2: О, круто. И вам и дроби эти все даются, да?
0: Да.
2: Таблица умножения от зубов отскакивает.
0: Угу.
2: Ну, 6 на 7 это сколько? Я шучу, можете не отвечать.
1: 42.
2: Я просто Гинтереса так проверяю на вменяемость.
1: Каждый день, чтобы у меня мозги работали. Ежедневно. 3-4 сразу таблицу умножения мне одна откидывает, чтобы я в любой момент мог... Вот. Значит, Барбора Садвилатис, это в Новой Вильне, если что.
2: Да.
1: Ну, поэтому в лучшем микрорайоне.
2: Лучшая школа, все понятно.
1: Само собой. Вот. И поэтому там вот такие талантливые дети. Чем вы, Виктория, заняты, кроме того, что ходите в школу? Будешь какие-то кружки, какие-то занятия?
0: Я иду в рисование.
2: На рисование.
1: Здорово, здорово.
2: Класс.
1: Что больше всего любите рисовать? Природу, людей, животных?
0: Ну, дерево, как будто я смотрю наверх.
1: Вот так вот ветки.
2: Верхушки деревьев.
1: Ух ты, интересно. Интересно было бы посмотреть. Ну, думаю, очень красиво.
2: Здорово, Виктория.
1: Здорово. А в кого у вас талант вот художника? Кто у вас еще дома хорошо рисует?
0: Симона и Камила, все.
1: Понятно.
2: Так, ну принято.
1: Ну, здорово. Хорошо, Виктория, не мучаем вас вопросами. Давайте приветы передавать кому?
0: Маме, папе, всему миру и моей школе.
1: Класс. Барбора Сардвилатис.
2: Спасибо огромное,
1: Спасибо
2: Виктория.
1: Большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. Друзья, это была детская рубрика. Завтра она продолжится. Пока же мы отправляемся к близкой. Дела, говорит там.
2: Все в четверг. Принято.
1: Дела. Ваша правда.
5: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное и интересное.
2: Министр энергетики Лукас Савицкас рассчитывает, что уже сегодня коалиционный совет договорится о мерах по снижению резко выросших цен на топливо. Среди предложений обязать заправки сообщать об изменении цен в режиме реального времени. Мол, будет какая-то мобильная программа, на которой ты сразу будешь видеть цены, где поблизости скроп-шоп.
1: Вау.
2: Разница в ценах иногда достигает даже 20 центов, а при заправке 50 литров это позволяет сэкономить около 10 евро, заявил Савицкас.
1: Между тем, на этой неделе Министерство образования, науки и спорта Литвы запустит специальную линию помощи педагогам. Учителя смогут каждый рабочий день в течение 4 часов получать психологические и юридические консультации. По словам министра Раминта Поповения, линия должна помочь в том числе при конфликтах с родителями, учениками или руководством, профессиональным выгоранием и мобинге. Работу линии представят уже завтра, в пятницу, 9 октября.
2: Между тем, 4-дневную рабочую неделю для родителей предлагают расширить. Как пишет ЛРТ, сейчас в Литве один из родителей ребенка до 3 лет, работающий в госсекторе, может работать 32 часа вместо 40 в неделю без снижения зарплаты. Обсуждается возможность распространить такую практику и на частный сектор, а также увеличивать возраст ребенка до 7 лет. Ну вот, например, 4 дня в неделю работает, да, вместо 5, если у тебя ребенок до 7 лет. Угу. Такая идея. Профсоюзы идею поддерживают, однако представители бизнеса предупреждают, что обязательное сокращение рабочего времени при сохранении полной зарплаты станет дополнительной нагрузкой для работодателей.
1: Сейм не поддержал предложение обязать самоуправление обеспечивать места в детских садах для детей с 18 месяцев. Сейчас такая гарантия действует с 2-летнего возраста. За поправки проголосовали 32 депутата, против 14, еще 24 воздержались.
2: Где еще были 60 человек, вообще непонятно.
1: Проект не отклонили окончательно, а вернули авторам на доработку. По предварительным подсчетам, изменения потребовали бы создать места примерно для 12 тысяч детей и дополнительно выделить около 23 миллионов евро в год.
2: Завтра и послезавтра в Литве в 41-й раз пройдет благотворительная акция «Мои 100 банка» по сбору продуктов для нуждающихся. Пожертвования будут принимать в 374 магазинах в 70 городах и населенных пунктах. В акции присоединятся почти 7 тысяч волонтеров. Покупатели просят добавить к своим покупкам хотя бы один продукт с длительным сроком хранения. Особенно нужны мясные и рыбные консервы, а также растительное масло.
1: О погоде. Сегодня существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточных, южных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Legenda europeiskai pop muzikai Thomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
3: Радио

0: В эфире Гинтер Зукас и Эвелина Никонорова.
1: Наш эфир продолжается, и, конечно же, сегодня четверг. Поэтому, дамы и господа, мы вам анонсируем очередной выпуск подкаста Эвелины.
2: На связи с будущим.
1: Да, совершенно верно. Значит, сегодня у нас очень важная для меня тема. В меньшей степени важная для Эвелины.
2: Пока что.
1: Ну, кто там знает. Значит, суть так. Значит, я хожу к Стрельцову. К Стрельцову, это как барбер мой. Он меня стрижет, бреет и так далее и тому подобное. И я ему рассказываю о том, что мы гостей ищем разным. Он говорит, вот у меня есть диетолог. Угу. Я такой, ну давайте мне этого диетолога. Я говорю, он там
2: по-русски. Подавайте под соусом.
1: Он сам, да. Он по-русски говорит, да. И вот он пришел, и мы с Эвелиной остались в отличном, как бы...
2: Ну, покорены
1: остались. Его, да.
2: Говори,
1: да,
2: как
1: да,
2: есть.
1: Так и есть. То есть он нас очень сильно впечатлил.
2: Да.
1: Обычно подкаст длится 30 минут.
2: Этот час 10.
1: Говорили о еде и как сохранить свое здоровье. Ну, в рамках вот этого искусственного интеллекта, помощник чат GPT тебе составить план, как похудеть при помощи и так далее и тому подобное. Как работают вот эти инъекции.
2: Что это вообще такое?
1: Оземпик, вот, который колят, и потом смотришь из женщины, которая там 120 килограммов, вдруг она 30 килограммов ходит, такая довольная по подиуму. Как это случается? Я вот 5 килограмм не могу скинуть, понимаешь?
2: А она-то вжих
1: заметила. Месяц, понимаешь? Как это случается? Mm-hmm. Вот в сегодняшнем подкасте. В полдень он выходит на всех платформах, где только можно. Spotify, понятное дело, там подключаемся. YouTube будет. Сприкер вроде бы. Вот. И плюс еще, конечно же...
2: Наш телеграм-канал «Соль и перец». Там вот ссылочки, явочки, паролечки. Все, как вы любите.
1: Вот. Эдварда Сгришина сегодня в полдень. Ну, ловите.
2: Ловите. Там такой красавчик. Я прошу прощения.
1: Ну, здрасте, пожалуйста.
2: Кстати, поговорили там и о сосисках, и о манной каше. Поэтому...
1: Можно ли есть сосиски?
2: Можно ли есть чипсы, даже поговорили.
1: Вот. В 12 часов сегодня.
0: Радио РФ.

0: Радио М. За нас говорит музыка.
1: Мы радуемся трофеям.

0: «Соль и перец».
1: Итак, дамы и господа, небольшая афиша мероприятий. По сути, основное это, конечно, сегодня и немного.

0: Иммерсивный спектакль. Это что за иммерсивный? Меня,
1: да.
0: Что это за слово вы говорили? Меня спрашивают. Я говорю, иммерсивный. Это когда ты, у тебя при, когда ты присутствуешь в этом спектакле.
1: Да.
0: И физически можешь даже потрогать. А-а-а, так ты пояснял бы. Мне сказали. Поэтому
1: все.
0: Я на всякий случай как будто бы...
1: Принято.
0: Вот. Это когда один человек.
1: Моноспектакль.
0: Да. Так вот, за два дня зрители представят постановки артистов и театров из Литвы, Израиля и Латвии. Так что, друзья мои, добро пожаловать. Билет покупаем, приходим, наслаждаемся.
1: Класс! В то же время, сегодня, завтра и в субботу в Старом театре Вильнюса гастроли Таллинского эстонского театра «Судалина».
0: Спектакль «Восход богов», значит, по пьесе Мариуса Ивашкевичуса. Если что, мы с Мариусом общались об этой пьесе. Вы можете найти, опять же, на нашем сайте, в нашем телеграм-канале «Соль и перец» ссылки на интервью. На прошлой неделе было, так что вполне себя поймайте, посмотрите, ежели что.
1: Ну, а если вы спортивный болельщик и вам не хватает подзарядки на этой неделе, то обязательно в срочном порядке все выезжаем завтра в Каунас, так как там на стадионе Дариуса Егеренаса 9 октября состоится матч женской сборной Литвы по футболу против Швеции.
0: А, что занимательно, бесплатно. Вам просто нужно зайти на ККВЛТ, собственно говоря, и нажать себе место, выбрать,
1: да,
0: и забрать этот билетик. И спокойно уезжать. Учитывая того, что сейчас Тед Лассо закончился.
1: Ну, как сериал, будто
0: вчера,
1: бы.
0: Как будто там женский футбол, и все так, как будто бы вот мы прямо,
1: да,
0: протянули эту линию, и завтра болеем за девчонок, пускай они побеждают шведов.
1: Да.
0: Как бы их...
1: Хотя шведская сборная там...
0: Да, там на любой... Там и наша литовская красавица.
1: Да.
0: Ну, шведки там тоже. Ого-го-го-го-го. Может, есть на что посмотреть.
1: Это правда.
0: Это мы о футболе.
1: Это женихи, если ищете невест...
0: Только туда, только на футбол. Так, далее мы разыграем билеты на диско-шоу 90-х, так что присоединяйтесь буквально через 10 минут.
2: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Реклама.
1: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta.
2: Taip, tai iš karto jaučiama.
1: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
2: Jo, ir labai vėsu.
1: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
2: Kaip tai?
1: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
2: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
4: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер 052-305-005.
1: Итак, дамы и господа, мы разыгрываем билеты. Билеты на диско-шоу 90-х. Вельки, Веленски, Анжейки.
2: Оу, oh, yeah.
1: 27 ноября на крупнейшей столичной арене «Арена Вильнюс» вас ждут сразу 5 знаменитостей. Хэдэуэй, Доктор Альбон, Дженни из группы Ace of Base, также группы Мастерс и Империум. Мы разыгрываем билеты в фан-зону.
2: Волнительно.
1: Задаем вопросы по одному из исполнителей. Вы отвечаете правильно, получаете билеты. План примерно такой. Дадим 3 варианта ответов. Один из них точно верный.
2: Может, даже подскажем.
1: Может, может.
2: А может и нет.
1: Мы такие. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
3: Мария.
1: Мария, очень, очень приятно. Мария, в случае вашей победы с кем пойдете?
3: Ой, знаете, у меня муж-фанат.
2: Муж-фанат, все. Значит, муж-зажигалка, правильно понимаем?
3: Да, у него и дома эта музыка, и в машине, и в телефоне.
1: Понятно. Ну, значит, для мужа выигрываем, Мария. А уже со стороны мужа надо будет вас в кафешечку куда-то пригласить.
2: Как-нибудь.
1: Побаловать вас, да.
3: Дай бог, получилось.
1: Да, дай бог, получится. Давайте пробуем, Мария. Значит, мы сегодня говорим о группе «Мастерс». Вот, из этих 5 групп, которые приезжают. И у них есть солист Павел Ясиновский. Значит, и Павел Ясиновский до того, как стал музыкантом, учился в университете и получал специальность. Какую?
2: Итак, варианты ответов. Архитектуру изучал, культурологию, журналистику. Итак, Мария. Архитектура, да. Культурология, журналистика.
3: А как не осудить?
2: Как сердце чувствует, так и судить.
1: Да, то есть это вам решать?
2: Ну, смотрите, лидер Мастерс, да? Вот он, мастера они там все, получается. Архитектуру мог изучать? Ну, в теории, да.
1: Да.
2: Культурологию мог, раз потом в музыку пошел?
1: Ну, наверняка мог.
2: Наверняка да. Мог.
1: Журналистика тоже,
2: тоже
1: в принципе.
2: Тоже, в принципе.
1: Да.
2: Ну вот, давайте и выбирать.
1: Давайте, Мария, раз, два, три, решаем.
3: Ну, давайте второй.
2: Культурологию, да?
3: Да.
2: И да?
1: Да, Мария, поздравляю.
2: Как выбирать? Сердцем выбирать, конечно.
1: Поздравляю, Мария. Да, действительно. Павел Ясиновский получил степень бакалавра по культурологии. Но в магистратуру уже не пошел, так как решил сосредоточиться на музыке. А когда однажды в интервью, когда его спрашивали, ну вот, про специальность, он сказал, ой, он шутил, что с таким образованием мог бы стать и библиотекарем, или министром культуры.
2: Вот,
1: вот так
2: замечательно.
1: Что вполне себе мог. Мария, поздравляем.
3: Спасибо большое.
1: Вот, ой. Не вешайте трубку, сейчас расскажем, как билетики доберутся до вас. Марию поздравляем. Тем временем немножко рекламной информации. Значит, легендарные суперзвезды 90-х приезжают в Литву, где дадут единственное и самое масштабное шоу. 27 ноября на крупнейшей столичной арене «Арена Вильнюс» состоится диско-шоу 90-х «Вельки, Веленски, Анжейки».
2: Вас ждут огромные LED-экраны, сразу 5 мировых звезд диско, Хэдэуэй, Доктор Альба, Дженни from Ace of Base, Мастерс и Империум, а также зажигательная атмосфера. Готовьтесь петь, танцевать и праздновать эту жизнь.
1: Билеты приобретайте в biletey.lt. Поспешите, дамы.
2: Поспешите. Мужа Марии мы поздравляем искренне.
1: Ну вот.
2: Муж, вот с вас подарки.
1: Подарки. Подарки Марии, знаешь, в кафешечку.
2: Обязательно.
1: Отправить чем-то вкусненьким.
2: Комплиментами.
1: Комплиментов сегодня должен быть вагон и маленькая тележка. Вот, завтра мы еще разыграем парочку билетов, так что оставайтесь с нами. Впереди еще много всего интересного. Пока у нас время истекло. Наверное, потому что...
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное и интересное.
2: Министр здравоохранения Линас Кукурайтис заявил, что транзит граждан России через Литву может быть ограничен, если появится подтверждение угрозы распространения легочной чумы. Такое решение Литва принимала бы совместно с европейскими партнерами. Если мы увидим хотя бы малейшую угрозу, этот вопрос будет поднят с нашей стороны, сказал министр. По его словам, вероятность распространения легочной чумы в Европе очень мала, а в литовских больницах есть запас антибиотиков примерно на месяц.
1: Между тем, правительство Литвы продлило временную защиту для украинцев до марта 2028 года. При этом для военнообязанных вводится новое условие. Им потребуется подтвердить законность выезда из Украины, освобождение от службы или ее прохождение. Новое требование не коснется тех, кто получил временную защиту в одной из стран ЕС до 4 августа этого года или подал заявление в Литве до этой даты. Сейчас временной защитой в Литве пользуются около 52 тысяч человек.
2: Между тем, мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас пока не решил, будет ли он участвовать в выборах мэра. Он вчера давал здоровеннейшее интервью, в котором рассуждал о налоге на отопление, о Моргенштерне, сказал, что он очень не хочет, чтобы был концерт. И его спросили, ну, пойдешь ли ты на второй срок? Он сказал, пока я размышляю. Мне еще нечего сказать, заявил он. Добавив, что решение уже не за горами. Между тем, выборы в Литве пройдут 7 марта. Вчера началась предвыборная гонка, то есть уже можно плакаты развешивать и рекламировать того или иного
1: кандидата.
2: Тем
1: временем мы, к сожалению, с Гинтерсом не можем уже никого из них чпунять.
2: Ну, настолько, насколько мы хотели бы. Поэтому мы, как ваш там мэр, спасибо, ничего. Вот так вот будем отвечать, знаете, что мы шпуняем. О своих кандидатурах на пост мэра Вильнюса уже объявили несколько политиков, в том числе среди них председатель партии Лайсвис Витаутас Смиталас, Александрас Немунайтис, член горсовета, Артура Зокас, ныне член Сейма, и еще там ряд кандидатов, которые говорят, мы тоже хотим стать мэром Вильнюса. А Бенкунскас пока не знает.
1: В Вильнюсе представили концепцию почти трехкилометровой улицы Щоуриня, которая соединит районы Пошелайчи, Юстинишки, Шишкини и Фабионишки с западной объездной дорогой. На ней будет 4 полосы для автомобилей, пешеходные и велосипедные дорожки, а в центре отдельная зона для общественного транспорта. Это будет первая улица в Вильнюсе с отдельной зоной для общественного транспорта посередине, заявил мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас. В будущем ее можно будет приспособить, например, для рельсового транспорта. Вдоль улицы планируют высадить около 700 деревьев, а строительство рассчитывают начать в 2028 году.
2: А согласно опросу РИМИ, что важно литовцам при выборе свечей на день поминовения, 38% жителей при выборе свечей в первую очередь обращают внимание на то, как долго они будут гореть. А цена важнее всего для 28%, внешний вид для 20%, экологичность для 13%. При этом 72% опрошенных посещают могилы близких каждый год. На свечи 33% жителей тратят от 6 до 10 евро, от 11 до 20 евро 27% и 23% больше 20 евро. Главной частью посещения кладбища 43% назвали желание зажечь свечу и почтить память близких, 26% привести могилу в порядок, а 21% помолиться и вспомнить ушедших.
1: О погоде. Сегодня существенных осадков не ожидается. Ветер будет южных, юго-восточных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
5: Радио Р.

0: эфире Гинтера Зукас и Эвелина Никонорова.
1: Мы продолжаем наш эфир. Это «Соль и перец». И вот вам, пожалуйста, рубрика «Литовский плейлист».
2: Ох, сегодня наши дружки-пирожки. И вроде бы, казалось бы, на этой неделе уже представили одну нашу подружайку. Но мы не останавливаемся.
1: Да, Паулина была вчера, сегодня у нас группа «Поп-культура». «Поп-культура» — опять-таки наши коллеги.
2: Да.
1: Это дуэт мальчишек, значит, Валдос Кабутавичус, который в какой-то группе участвовал, боже...
2: Пикассо.
1: Он участвовал в этот. Сейчас он уже давно не участник. Он музыкальный продюсер. Он делает музыку.
2: Различные джинглы, рекламы.
1: Вот некоторые рекламы вы слышите, где моим голосом, где я там и говорю, хозяйственное мыло такое-то. Я как, ну не могу сказать, потому что реклама. Хотя такое-то. Вот чаще всего он просит меня записать этот голос и делает вот это рекламные ролики. Вот он зачастую на нашей работе вот этим занимается. Плюс он какие-то эфиры время от времени ведет. И есть Эбили Слинге, значит, он на Релакс FM утренний ведущий.
2: Да, наш конкурент.
1: И плюс он редактор новостной службы. То есть он еще новости там отвечает.
2: Да. Что за... Нашей группы.
1: Да, радиоцентра. Да. Вот. И помимо всего, он большой поклонник Аллы Пугачевой.
2: И фан-факт про Эмилиса. Потрясающий молодой человек, безумные харизмы, открыт ко всему, добрый, классный, обо всем всегда есть поговорить, всегда с улыбкой, неважно, какое время года и какое время суток. Он выучил русский язык благодаря песням Аллы Борисовны Пугачевой. Ему бабушка включала эти песни, бабушка сама тоже не говорила по-русски, однако слушала Пугачеву. И вот таким образом маленький Эмилис выучил все
1: русский язык. И у нас был с Евгением Русаком, когда Евгений Русаков, значит, еще работал здесь. Это просто вам просто интересные факты. Значит, мы звонили по внутренней связи, у нас у каждого есть какая-то внутренняя, там, телефонная, внутренняя. Ты набираешь какую-то циферку, и тебя соединяет это. И мы звонили Эмилису, и Русаков пел ему строчку Аллы Пугачевой, и Эмилис отвечал. Ну, то есть, как бы таким образом мы тест Пугачевой проходили. Это, ну, целый месяц, я помню, каждый день длилось. Вот. Обаятельные ребята со всех сторон.
2: Они объединились и создали группу «Поп-культура», которая достает литовские шлягеры и перепевает их на современный лад.
1: Да, там 30-летние, 20-летние, да, свадебные какие-то песни, которые никто не знает, кто автор. Вот они берут их и делают, осовременивают. И вот они выпустили новую песню «Лыжкей», которая когда-то в 95-м году исполнила Аушлине Герике. И вот, собственно говоря, они ее перепели, сделали клип. Они там на море в одежде ходят по морю.
2: Потрясающе.
1: В общем, посмотрите клип. Ну, понятно, в телеграм-канале «Соль и перец» все это можно найти. И сейчас мы послушаем песню «Лыжкей» от дуэта «Поп-культура».
2: Да, и, конечно, перед этим благодарим, опять-таки, Фонд поддержки медиа за то, что он позволяет нам рассказывать о наших коллегах, о самых талантливых людях Литвы и о их композициях.
0: Радио «Р».

0: «Соль и перец».
1: Давайте, дамы и господа, отправляться в мир кинематографа. Что можно посмотреть на стриминг-платформах? Netflix, Prime Video, Apple TV. Обо всем об этом больше, конечно же, на нашем сайте radio.r.lt. Также появятся завтра картиночки.
2: Топ Гинтера Сазукаса, как я называю. При этом он ничего там не выбирает, просто делает картинки. Или выбираешь?
1: Ну, нет, из какого-то количества я выбираю то, что да. кажется мне лучше. Да, ну да. там я не все закидываю.
2: Ну, это топ-топ.
1: Ну,
2: можно
1: это, так.
2: Топ-хлоп.
1: Так, топ-хлоп, вот примерно так. Некоторые хорошие, некоторые просто картинка очень красивая. Вот как по такому выбору. Знаешь, не обязательно. Это модно, просто мне идет. Вот. Ну, если вот на этот язык переводить.
2: Это как бы полиэстер, но я купила.
1: Да, да, примерно так. Значит, давайте. «Кэрри» — это новый сериал на Prime Video по Стивену Кингу. Значит, девочка забитая своей властной мамой, не находит себе места в школе. Над ней издеваются, ее булят. В какой-то момент она этого не выдерживает, и начинается кровавая баня. Что это и как это? Ну, вся психологическая драма вот в восьмисерийном сериале на Prime Video. Все серии уже есть.
2: Я расскажу про этот сериал. Я думала, «Кэрри» — это про «Кэрри Брэдшоу. Предыстория».
1: Нет, это по Стивену Кингу. Это первая книга Стивена Кинга, которая стала популярна.
2: Ага.
1: Ну, то есть, он писал до этого рассказы всякие, но вот эта книга стала бестселлером в Америке. По нему уже Брайан де Пальма снял когда-то фильм. Mm-hmm. Вот. И, собственно говоря, сейчас решили, ну, сделать сериал, посмотреть, как пойдет.
2: Так.
1: Далее, значит, на Netflix выходит фильм «Глубина» с Джошем Хартнеттом. Джош Хартнетт мы только что с тобой видели в «Верите».
2: Mm-hmm.
1: Это вот этот вот актер. Вот. Собственно говоря, рассказывает, он моряк.
2: Mm-hmm.
1: И когда-то на этом острове, на котором он живет, произошло что-то страшное. Чудовище начало убивать и уничтожать людей. Потом все подуспокоилось, к нему приезжают дети, они разведены с женой, дети приезжают, он решает им показать, вот, и тут как началось, вот. Называется «Глубина». Он пошел на охоту за этим чудовищем. Ну, вот об этом этот фильм. Не сериал, фильм. Можно полтора часа по грустному лицу вижу, смотреть...
2: Не смотреть. Можно не смотреть.
1: Далее фильм на Netflix, опять-таки, 9 числа, то есть завтрашнего дня, «Животное». Это фильм Бена Аффлека.
2: Так.
1: С Беном Аффлеком в главной роли, продюсер...
2: Бен Аффлек.
1: Совершенно верно. Помимо всего, Джиллиан Андерсон, красавица из Скали, из X-файлов, которая с каждым возрастом как хорошее вино. Она только краше и краше и краше становится.
2: Ну, как ты, да.
1: Да, спасибо. Спасибо, что ты именно на это обратил внимание. Он играет кандидата в мэры Лос-Анджелеса. И все бы ничего, но у него похищают сына. И вот нам проказывают день, когда они пытаются вызволить сына. А у него, понятно, там и всяких скелетов в шкафу куча, и все это. И может это все выплыть наружу. Ну, такой, как будто бы триллер, но как будто бы и детектив. Вот.
2: Да.
1: Ну, вот если нравится, посмотрите. И опять же, завтра появится «Матчбокс-фильм».
2: Угу.
1: В главной роли рестлер-красавец-мужчина Джон Сина.
2: Угу.
1: Вот. Бывший солдат, его друзья детства оказываются втянуты в опасное международное приключение. И вот, чтобы спасти свои имена и свою биографию, они должны разоблачить злодеев. Приключенческое, глупое киношечко.
2: Ну вот, знаешь, не густо, но и не пусто. Все для нашего модератора Валентина.
1: Совершенно верно. Я как будто для него подбирал все.
2: Такое ощущение. Все очевидно. Вот приближаемся семимильными шагами к Хэллоуину, поэтому появляются различные ужасы, триллеры, пугалки. Вот это, чтобы мурашки по коже, и чтобы вы в обнимку сидели и смотрели.
1: Так что давайте отправлять на наш сайт radio.r.lt. Это будет полная подборка с трейлерами и описанием.
0: Радио R. Твое осеннее настроение.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005.
2: И мы с вами выбираем песни Потапа и Насти Каменских. У нас второй полуфинал.
3: Волнительно сегодня не меньше, так как сегодня сражаются две, ну, как мне кажется, сильнейшие композиции данной группы.
2: Давайте попробуем. Давайте попробуем узнать, кто сегодня.
3: Итак, если вдруг...

0: Вот, нам нужно с вами выбрать одну из этих двух песен, ну вот, которая пройдет, в общем-то, в финал.
1: Переживательно.
0: 052-305-005. Здрасте, кто позвонил?
2: Здравствуйте, Иван позвонил.
1: Иван,
0: у нас две песни. Значит, если вдруг более лиричная и хуторянка более танцевальная, какая вам ближе по духу сегодня?
2: Сегодня хуторянка по духу.
1: Блин, по духу хуторянка.
0: Принято. Спасибо большое, Иван. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Здравствуйте, Игорь.
0: Игорь, если вдруг вот эта лирическая композиция или хуторянка?
3: Хуторянка.
1: Принято.
0: Спасибо большое, Игорь. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Бажена.
0: Бажена постоянно нам звонит. Постоянно приятно. Наша слушательница всегда голосует за ту или иную песню. Сегодня за кого ваш выбор, Бажен?
4: Закрываем, конечно, хуторянку.
1: Хуторянка, конечно.
0: Принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра, Бажен, хорошего настроения. Значит, 3-0 и 3-0. В этом полуфинале.
1: Да, 3-0. И стены с Паудос-Румы сейчас перетрясутся, так как наш Валентин Конов выходит в пляс. В очередной раз там будет исполнять данную композицию вместе с Потапом и Настей. К сожалению, дорогие слушатели, вы услышите просто Потапа и Настю, а мы...
0: Будем вынуждены... Нет, будем иметь счастье.
1: Да,
0: слушать Валентина Конова. Итак, Настя Каменских, сеньор Потап, песня Софии Ротару «Хуторянка».

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое интересное и актуальное.
2: Для помощи пограничникам на границе с Калининградской областью привлекут литовских военных, сообщил министр внутренних дел Мартинас Кателинас. По его словам, сейчас обстановка на границе спокойная, а решение носит профилактический характер. Его приняли после недавнего инцидента на границе Латвии с Белоруссией, а также на фоне сообщений о возможной мобилизации в России.
0: Голоса регионов.
1: Директор Клапецкого зоопарка Эдвардас Легецкас подтвердил, что тигрицу застрелили, заявив, что животное мучилось, и таким образом его решили избавить от страданий. «Я никогда не позволял и не позволяю животному мучиться. Ветеринары не лечили, потому что не понимали, что происходит, а животное страдало», — сказал Легецкас. При этом он не уточнил, кто именно стрелял в тигрицу, но заявил, что действовал законно и имеет все необходимые разрешения.
2: Между тем, Поневежская больница предлагает новым врачам единовременную выплату в размере 15 тысяч евро на руки. Для ее получения специалист должен проработать в больнице не менее 3 лет на полную ставку. Сейчас учреждению не хватает врачей более чем 20 специальностей. А в этом году больница рассчитывает привлечь до 10 новых специалистов. Деньги врачи смогут потратить по своему усмотрению, например, на жилье.
1: В Можейке АЭС завершили подготовку городских фонтанов к зиме. Последним 7 октября отключили и достали из пруда в парке Йотпелькё плавучий фонтан Жвейкжде. Его конструкцию отправили на хранение до весны. Остальные городские фонтаны также уже отключены и проверены специалистами.
2: Ну а новый дворец культуры и конгрессов Друскининкаи откроется 12 декабря. В нем будут проходить концерты, спектакли, фестивали, конференции, кинопоказы. Во дворце оборудованы 3 зала. Большой – 1175 мест, малый – 513 мест и кинотеатр на 151 место, которым будет управлять форум «Синемас». Также здесь появится галерея, помещение для репетиции и терраса на крыше для небольших мероприятий.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня без существенных осадков. Ветер будет юго-восточных, южных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио R. На волне хорошего настроения.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

Радио Р. Новое и любимое.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве. В эфире Радио Р сейчас. Все самое актуальное и интересное.
2: В 27-м году средняя пенсия по старости увеличится примерно на 78 евро до 825. Сообщила министр соцзащиты и труда Инга Ругиненя. Для пенсионеров с необходимым стажем она вырастет примерно на 88 евро, то есть будет 895. По словам министра, в следующем году пенсии будут расти быстрее зарплаты и инфляции. Ближайшая цель – довести среднюю пенсию как минимум до половины средней зарплаты. А в перспективе Ругиненя считает оптимальным уровень 80%.
1: Между тем, министр финансов Тауримас Валис заявил, что сейчас занят подготовкой государственного бюджета и считает эту работу более важной. «Поймите, у меня есть гораздо более важные дела. Мне нужно выполнять основную работу, согласовывать бюджет», — сказал Валис. Ранее несколько парламентарских фракций приглашали министра на встречи, однако его команда отменяла их из-за напряженного графика.
2: А с другой стороны, так а зачем ты записан в разные комитеты, если ты министр? Ну вот, ну для чего ты вот записан еще в комитетах каких-то заседать? Я вот этого не могу.
1: Если ты занят.
2: Вот если ты занят, ну ты занимайся министерскими обязанностями. Зачем ты вообще в остальном чем-то участвуешь?
1: А зарплату кто будет получать?
2: Литва уже закупила половину биотоплива, необходимого на последние три месяца этого года. Это на 4% пункта больше, чем годом ранее. Это важный шаг, но мы не останавливаемся. Продолжим следить за рынком и принимать меры для увеличения предложения биотоплива, заявил министр энергетики Лукас Савицкас.
1: Еще двух сотрудников погранслужбы задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Дело связано с незаконным оборотом подакцизных товаров, в том числе белорусских сигарет. Всего с начала года подозрения в коррупционных преступлениях предъявили уже 13 литовским пограничникам. Министр внутренних дел Мартинас Кателинас заявил, что форма не является щитом от ответственности.
2: А между тем, в рейтинг лучших отелей мира «Мишлен Кей» второй год подряд вошли два отеля из Литвы – «Паций», который в столице, и «Эсперанза Лейк Ресорт» в Тракае. Всего в странах Балтии ключи «Мишлен» получили 7 отелей – 2 в Литве, 3 в Латвии и 2 в Эстонии. В мировом списке награду имеют 2832 отеля.
1: О погоде. Сегодня существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточных, южных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
1: Под инокем апе швара.
2: Герой.
1: Шварос ир тваркос бере синонимас иш двею жодю.
3: Clean Solutions.
1: Профессионалю вальмо послугу поводинимас иш двею жодю.
3: Clean Solutions.
1: Патикимас пасирингимас патикин бюро швара экспертамс. Ду жодю.
3: Clean Solutions.
1: Ари жиноте даугеу шварос имуню.
2: Жинау, бет рекомендуаю. Clean Solutions.
4: 35.
5: Кас? Эурей?
4: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
5: Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas LT.
0: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билетей. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Радио Р.

0: Я из Литвы.
1: Приветствую всех, я из Кедар Тилахун. С Дайвой Жимит, и мы поговорили о том, что значит «я из Литвы». Дайва умеет затронуть вещи, которые могут находиться даже в нашем подсознании. Надеюсь, что и вы что-то в этом найдете и услышите.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р. Рядом с тобой.

0: Радио Р.
1: 12 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Литвы Миндогас Синкевичус заявил, что предложит Европейскому Союзу запретить транзит российского продовольственного зерна через территорию ЕС, а также ввести санкции против отдельных российских аграрных олигархов, поддерживающих войну. По словам премьера, Россия продолжает использовать европейские порты и инфраструктуру для экспорта зерна, несмотря на военные действия против Украины. С начала сентября в Литве уже проверяют происхождение продовольственного зерна, который перевозится транзитом из России и Беларуси. Синкевичус отметил, что вопрос ограничения такого транзита обсуждался с Латвией, и позиция двух стран совпадает. Кроме того, Литва уже закупила половину биотоплива, необходимого на последние три месяца этого года. Это на 4% пункта больше, чем годом назад. Это важный шаг, но мы не останавливаемся. Продолжим следить за рынком и принимать меры для увеличения предложения биотоплива, заявил министр энергетики Лукас Савицкас. Правительство Литвы продлило временную защиту для граждан Украины до марта 2028 года. При этом военнообязанных вводятся новые условия. Им потребуется подтвердить законность выезда из Украины, освобождение от службы или ее прохождение. Новое требование не коснется тех, кто получил временную защиту в одной из стран Европейского Союза до 4 августа этого года или подал заявление в Литве до этой даты. Сейчас временной защитой в Литве пользуются около 52 тысяч человек. Для помощи пограничникам на границе с Калининградской областью привлекут литовских военных, сообщил министр внутренних дел Мартинас Капелинас. По его словам, сейчас обстановка на границе спокойная, а решение носит профилактический характер. Его приняли после недавнего инцидента на границе Латвии с Белоруссией, а также на фоне сообщений о возможной мобилизации в России. Как сообщает ЛРТ, сейчас в Литве один из родителей ребенка до 3 лет, работающий в государственном секторе, может работать 32 часа вместо 40 в неделю без снижения зарплаты. Обсуждается возможность распространить такую практику и на частный сектор, а также увеличить возраст ребенка до 7 лет. Профсоюзы идею поддерживают, однако представители бизнеса предупреждают, что обязательное сокращение рабочего времени при сохранении полной зарплаты станет дополнительной нагрузкой для работодателей. И о погоде. Завтра в Литве ожидаются дожди. Воздух в течение дня прогреется до 10-15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: СМИ и мы. История о том, почему профессиональная журналистика важна для каждого из нас.
2: Представьте, вы уходите на работу утром и не знаете, что домой сможете вернуться только через 69 дней. Именно это произошло с 33 шахтерами в Чили летом 2010-го. После обвала породы люди оказались заперты под землей на глубине около 700 метров. Первые дни никто даже не знал, живы они или нет. Родственники собирались у шахты, спасатели бурили скважины, а весь мир ждал хоть каких-то новостей. Прошло 17 дней. Надежда почти исчезла. И вдруг на поверхность подняли записку. На небольшом клочке бумаги было написано: «Мы живы,

0: Миллионы зрителей по всему миру следили за прямой трансляцией. Один за другим все 33 шахтера были спасены. История чилийских шахтеров показала, что журналистика рассказывает не только о политике и скандалах. Иногда она помогает всему миру переживать за судьбу обычных людей и вместе ждать счастливого финала.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: Радио Р. Твое осеннее настроение. Знаю.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министерство социальной защиты и труда Литвы предлагает разрешить иностранцам с европейской картой инвалидности пользоваться действующими скидками на общественный транспорт. Льготы будут распространяться на граждан Европейского Союза, а также граждан третьих стран, которые законно проживают в Евросоюзе. Скидку 80% смогут получить дети с инвалидностью до 18 лет, взрослые с тяжелой инвалидностью и сопровождающие их лица. Для остальных взрослых владельцев карты предусмотрена скидка в 50%. В министерстве подчеркивают, что новые льготы не вводятся. Изменения должны упростить признание документов об инвалидности, которые выдаются в других странах ЕС. Поправки еще должен одобрить правительство и Сейм.
0: Голоса регионов.
1: Мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас пока не решил, будет ли снова участвовать в выборах мэра. «Пока я размышляю, мне еще нечего сказать», заявил он, добавив, что решение уже не за горами. Муниципальные выборы в Литве пройдут 7 марта 2027 года. О своих кандидатурах на пост мэра Вильнюса уже объявили несколько политиков, в том числе Витаутас Миталас, Александрас Немунайтис и Артура Зокас. В Шальчининкае открылось пространство «Спечус», где начинающие и действующие предприниматели могут бесплатно получать консультации, участвовать в обучении, искать партнеров и развивать свой бизнес. Центр работает в бизнес-центре «Аркада» по адресу Вильнюс, 28, и это уже 15-е пространство «Спечус» в нашей стране. Каунасское самоуправление выступило против плана развития Наужамистиса, который готовится по заказу Департамента культурного наследия. Документ предусматривает ограничения на реконструкцию и новое строительство в центре города. Власти Каунаса считают, что они могут помешать развитию города и инвестициям. «Мы не будем убивать развитие города, которое продолжается уже 10 лет, и точно не согласуем нынешний план. Мы не позволим унижать Каунас ни в прямом, ни в переносном смысле», заявил мэр города Висвалдис Матиешайтис. В Вильнюсе представили концепцию почти 3-километровой улицы Щауриня, которая соединит Пощелайче, Юстинишке, Щешкине и Фабионишке с западной объездной дорогой. На ней будет 4 полосы для автомобилей, пешеходные и велосипедные дорожки, а в центре отдельная зона для общественного транспорта. Это будет первая улица в Вильнюсе с отдельной зоной для общественного транспорта посередине, заявил мэр Валдис Бенкунскас. В будущем ее можно будет приспособить, например, для рельсового транспорта. Вдоль улицы планируют высадить около 700 деревьев, а строительство рассчитывают начать в 2028 году.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве ожидаются дожди. Воздух в течение дня прогреется до 10-15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 14 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Сейм не поддержал предложение обязать самоуправление обеспечивать места в детских садах для детей с 18 месяцев, то есть с полутора лет. Сейчас такая гарантия действует с двухлетнего возраста. За поправки проголосовали 32 депутата, против 14, еще 24 воздержались. Проект не отклонили окончательно, а вернули авторам на доработку. По предварительным подсчетам, изменения потребовали бы создать места примерно для 12 тысяч детей и дополнительно выделять около 23 миллионов евро в год. Министр финансов Литвы объяснил, почему не приходит на заседания фракций и комитетов. Тауримас Валис заявил, что сейчас занят подготовкой государственного бюджета и считает эту работу более важной. «Поймите, у меня есть гораздо более важные дела. Мне нужно выполнить основную работу – согласовать бюджет», – сказал Валис. Ранее несколько парламентских фракций приглашали министра на встречи, однако его команда отменяла их из-за напряженного графика. Министр внутренних дел Литвы Мартинес Кателинас выступил против увеличения квоты на трудоустройство иностранцев. Установленный на этот год лимит в 24 706 человек уже полностью исчерпан. По словам министра, прежде всего необходимо использовать возможности местного рынка труда. На этой неделе Министерство образования, науки и спорта Литвы запустит специальную линию помощи педагогам. Учителя смогут каждый рабочий день в течение 4 часов получать психологические и юридические консультации. По словам министра Раминты Поповения, линия должна помочь в том числе при конфликтах с родителями, учениками или руководством, профессиональном выгорании и мобинге. Работу линии представят в пятницу 9 октября. И о погоде. Завтра в Литве ожидаются дожди. Воздух в течение дня прогреется до 10-15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Добрейшего дня, мои дорогие и прекрасные. Ангелина Гудкова у микрофона, а это значит, что время начинать хороший день на волнах Радио Р. Я надеюсь, что вы чувствуете себя прекрасно, как минимум, потому что сегодня четверг, он же маленькая пятница, нас встречает сегодня с самого утра солнышко, и это замечательно, потому что, судя по прогнозам синоптиков, завтра ситуация кардинально изменится, и нас уже будут ждать дожди. Ну, видимо, бабье лето или дедье лето, по словам Жени Соленкова, заканчивается, поэтому сегодня нужно насладиться днем по максимуму. А сделать это еще могут помочь праздники, которые люди придумали и еще и отмечают. Во-первых, день солнечных улыбок сегодня. Ну, как бы солнце, в принципе, вызывает улыбку, но я бы пожелала каждому из наших радиослушателей почаще улыбаться, вне зависимости от погоды и каких-то жизненных обстоятельств. День зануды тоже сегодня. Если в вашем кругу есть какая-то ваша любимая зануда, то можно поздравить с этим днем. День квашеной капусты тоже сегодня. Вот прям захотелось эту вкуснейшую квашеную капустку, которая прям так настоялась, хрустит прекрасно. Ой, в общем, всех любителей квашеной капусты я поздравляю. Всемирный день зрения тоже отмечается сегодня. Это хороший повод напомнить о том, что необходимо проверять раз в иногда свое зрение, и если вдруг оно как-то чуть ухудшилось или в принципе плохое, то нужно принимать соответствующие меры, а не вот это стоять и щуриться, пытаясь разглядеть, кто же там идет впереди. Я как человек с не очень хорошим зрением могу вот просто понять всех, кто, например, видя человека, который идет в твою сторону и, возможно, даже тебе машет, чувствует себя неловко, потому что ты этого человека не видишь, и до момента, пока он вплотную к тебе не подойдет, ты будешь стоять и думать: черт, кто же это, кто же это? В общем, всех призываю проверить свое зрение. И Всемирный день подиатрии тоже сегодня отмечается. Это вот как раз люди, которые работают с нашими стопами, со всеми вот этими вот вещами, поэтому если вдруг у нас есть подологи среди слушателей, то я вас тоже поздравляю. И именины сегодня у Германа, Евгения, Максима, Николая, Павла, Романа, Сергея, Людвига и Бригитты. Если это вы, огромные вам летят поздравления. Но если не вы, ну, знаете человека с этим именем, то поздравьте его и сообщите, что сегодня у этого человечка именины. Как и всегда, на протяжении 2 часов я буду с вами. В этом часе хочу с вами поговорить еще на тему, которая многих волнует и которая активно обсуждается в общественном пространстве. И это даже больше не сколько разговор, сколько помощь, которая мне необходима. Необходимо от вас, наши дорогие слушатели. Об этом расскажу немножко подробнее попозже. Ну а пока прекрасное настроение и замечательная музыка.
0: Радио R.

0: Реклама.
1: Šiemet bus šilta ar šalta žiema? Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Ar išmokai orus keisti? Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, тек шилумой. И жамос кайнос, кек вена диана.
2: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
3: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: Р. Хороший день.
1: Ну что ж, мои дорогие, хорошие, как раз-таки тема, на которую я хочу с вами поболтать. У нас официально стартовал отопительный сезон, хотя, несмотря на то, что в некоторых домах, ну, в большинстве, наверное, домов еще не включилось централизованное отопление, потому что погода пока у нас благоприятная на улице, но, тем не менее, оно включится в один момент. И, как вы все видели, наверняка в новостях, и у нас в новостях в том числе, вот эти невероятные прогнозы о том, что отопление будет дорожать там от 13 до 25%, ну, будет больше все это стоит, чем в прошлом сезоне. Какие-то экономисты предоставляют чуть более пессимистичные, я бы сказала, цифры. Ну и, конечно же, снижение, точнее, не снижение, а возвращение старого НДС в размере 21% вместо вот этого льготного 9% тоже ударит по нашим с вами кошелькам. И мы, значит, по просьбе наших коллег, журналистов из других стран, из Эстонии, из Латвии, решили подготовить такой общий материал, чтобы, в принципе, сравнить ситуацию, знаете, в странах Балтии, как люди реагируют на приход отопительного сезона. Может быть, заметили уже подорожание цен там на дрова, на какие-то гранулы. Ну или, в принципе, планируют ли на чем-то экономить, чтобы иметь возможность оплатить счета за отопление. И в этой, конечно же, связи я обращаюсь к вам, наши дорогие радиослушатели, с просьбой о помощи в проведении такого, ну, опроса, скажем так, среди наших слушателей. И вопрос примерно таков. Как вы готовитесь к отопительному сезону? Планируете ли вы урезать свои, например, какие-то расходы для того, чтобы иметь возможность оплатить счета за отопление? Может быть, уже там, закупая дрова или те же гранулы, или что-нибудь вот для отопления, в частности, частных домов, вы заметили, что цены выросли. То есть, какой ваш план на этот отопительный сезон? Давайте с вами обсудим через 10-15 минут в нашем эфире.
0: Радио М. Твое осеннее настроение.

0: bilietus platina Bilietai LT.
1: Радио R. Вопрос для обсуждения в нашей рубрике «Экспертные экспертизы» сегодня такой. Как вы готовитесь к отопительному сезону, который, судя по всему, будет дороже, чем предыдущий? Давайте обсудим после этой песни.

0: Не судим, но обсудим.
1: Наш номер
0: 052-305-005.
2: Ну что же, дамы и господа, анонсированный мною опрос общественного мнения стартует прямо сейчас. Напоминаю, что мне очень интересно, как вы готовитесь к отопительному сезону, боитесь ли вот этих новых каких-то невероятно высоких счетов за отопление, может быть, заметили уже подорожание каких-то вещей, которые вам для отопления нужны, например, там, не знаю, дрова, какие-то гранулы специальные. Я просто в частном доме не живу, не очень в курсе, но интересно ваше мнение. 052-305-005, телефон нашей студии. Здрасте, как зовут вас?
3: Ярослав.
2: Ярослав, очень приятно. Ярослав, так, вы откуда нам звоните?
3: Вильнюс.
2: Вильнюс. Ну, скажите, Ярослав, как вы, готовы к новым счетам за отопление?
3: Ну, знаете, после прошлого года они нас так испугали, что мы поставили солнечную батарею, думаю, ну, в этом году, думаю, будет более меньше. Намного.
2: Ух, неплохо. Слушайте, вы прям заранее подготовились к этому всему.
3: Ну, да, мы к этому шли, потому что у нас получилось, мы в прошлом году за январь заплатили 750 евро, а за февраль 500.
2: Это частный дом у вас, да?
3: Да.
2: А сколько...
3: Это А++ класс.
2: Ага, то есть самый высокий класс энергоэффективности.
3: И стоит Дайкинен, этот воздух, вода, самый там новейший. И как они рекламировали, вы будете за электричество вообще почти не платить.
2: А вышло вот как получается.
3: А по концовке там все просто это скидывается, это бойлер... Подогрев воды, вот это вот, все это очень много просто берет электричество. И мы просто решили поставить солнечную энергию. И мы уже почувствовали, уже летом это почувствовали, потому что мы обычно летом платили, у нас выходило где-то 120-130 евро, ну, до 150, это летом.
2: Да.
3: Это вот. А теперь мы платили 30 евро. Ну, так вот практически, что вот мы это вот сэкономим вот это, мы зимой, наверное, заплатим, я так думаю.
2: Так, ну слушайте, вообще, в принципе, круто, что вы уже видите какую-то экономию, и как-то, я надеюсь, это окупится. А вот если вдруг... Да, а если вдруг счета какие-то невероятно высокие будут, вы вот готовы экономить на каких-то продуктах, развлечениях?
3: Ну, будем, я не знаю, просто тогда, ну, будем разбираться, ну, не знаю, может что-то, может в счетниках что-то не так, потому что много кто теперь вот говорили, вот, и много кто смотрел, что вот эти счетчики, которые самые умные, там эти вот последние, они там бывают очень, ну, перекручивают и насчитывают, ну, нереально то, что показывают. Просто то, что ты израсходуешь, например, просто, и то, что они показывают. Потому что даже иногда тебя нету дома, там, неделю-две, а тебе все равно, что, как бы, ну, то же самое, как и в прошлом месяце.
2: Да.
3: Когда ты дома и всем пользуешься. Так вот это вот очень. Странности такие есть. Я думаю, ну... Просто вот как фильм сейчас недавно смотрел, кстати, тоже на эту вот тему.
2: Так.
3: Совет собрался, ну, давайте, говорит, ну, вот, надо что-то, говорит, сделать, потому что зима приближается, говорит, надо, ну, обложить, говорит, налогами, говорит, а то нам-то голодать, говорит, уже голодать будем. А я, говорит, ну, давайте графам, бояринам, говорит, они сами, говорит, ну, у нас зажиточные, много денег имеют, заплатят. А ну, говорит, ну, если мы их обложим, говорит, бунт начнется, они начнут бунт поднимать.
2: Да-да-да.
3: Ну,
2: да.
3: Говорит, тогда, ну, говорит, тогда, ну, что, давай, ну, давай, тогда простолюдину. Вот так вот, пока вот с этой серией.
2: Ну, я все-таки надеюсь, что в вашем случае, конечно, цены не вырастут, а наоборот даже снизятся и окупится эта солнечная панель.
3: Хотелось бы хоть раз в год, чтобы сказали бы, ну, граждане Литвы, мы вот в этом году электричество и отопление вам подешевеет, потому что... Мы нашли альтернативу, но
2: да,
3: почему-то
2: вот... Ну, будем надеяться на какие-нибудь, не знаю, нововведения, может быть, даже что-то создадут специально для этого, но в любом случае на ситуацию посмотрим. Спасибо вам, Ярослав, огромное. Прекрасного дня вам желаю. Всего доброго. 052-305-005, телефон нашей студии. Расскажите, как вы готовитесь к отопительному сезону? Ждете ли повышение счетов? Какая у вас ситуация? Может быть, как-то очень сильно она изменилась, например, по сравнению с позапрошлым отопительным сезоном? Потому что вот Ярослав сказал, что, ну, очень изменилось, судя по всему. Так, ну что, я пока не вижу звонков, но всегда на этот случай у меня есть экспертный эксперт, который мне за эфиром уже немножечко пожаловался. Хотя нет, подожди, вот сейчас я подпозже представлю, есть звоночек. Здрасте, как зовут вас?
4: Добрый день, меня зовут Инна.
2: Инна, очень приятно. Инна, откуда вы нам звоните?
1: Я звоню Клайпеда.
2: Клайпеда. Прекрасная солнечная морская Клайпеда. Инна, расскажите, как вы готовитесь к отопительному сезону?
1: Ну, у меня, вот как и у вашего предыдущего слушателя, такая же ситуация. Мы только поставили батареи солнечные позапрошлом году. И познали вот эту вот беззаботную жизнь, тепло и очень-очень недорого, за небольшие деньги.
2: Так,
1: вот.
2: А если сравнивать вот с позапрошлым годом, когда у вас еще не было этой солнечной панели, насколько, ну, примерно снизились счета, если не секрет?
1: Ой, снизились, ну, я бы сказала, на 90% счета.
2: Ух ты, серьезно?
1: Серьезно, да, потому что, ну, действительно, нам попался такой очень ответственный мастер, который все нам объяснил популярно, и мы воспользовались всеми возможными и компенсациями, и вот этими мощностями, и мы поэтому живем тепло и за очень небольшие деньги. Да. Вот. Но что я хочу сказать, действительно ситуация тяжелая, почему я вам и позвонила, вот обсудить это на весь мир, потому что гайки закручиваются, и в нашей сфере тоже все больше берут процент за сохранение энергии в сетях. Вот, сейчас отопление. Я совершенно не переживаю за своих родителей, которые живут в Клайпеде. У них центральное отопление, так как они пенсионного возраста, у них доходы небольшие. Им хоть 100% везде, они столько же будут платить и получать свою компенсацию. Вот. Но мне очень жаль, что все это перекладывается на компенсации, же тоже стоят, из чего такая мада берут. Это с наших же денег. И такая вот ситуация, что одной рукой вот дают кто небольшую зарплату получает, даже люди работающие, им действительно сейчас такие формулы, что компенсации выходят, и как бы не повышая эти цены, они по формуле будут платить свою сумму, что им положено, а все остальное будет компенсировано людям.
2: Да.
1: Вот. Но все-таки все это из бюджета, а бюджет перекладывается на наши плечи, которые из-за отопления будем платить.
2: Да.
1: И вот еще плюс пополнять бюджет с какими-то ПВМами и так далее, что опять же, как вы сообщили, у меня это была немножко новость, я этого не знала, что опять обсуждается повысить этот ПВМ, 21% вернуть.
2: Уже, я вас сразу поправлю, чтобы не вводить в заблуждение слушателей, его вернули с 1 января как раз, вот у нас действовал это льготный на отопление 9%, а вот сейчас его вернули, ну и, видимо, нужны правительству деньги в бюджете, чтобы и семейные какие-то политики тоже провести в жизни и демографическую проблему решить. Ну, Инна, спасибо вам большое, и про родителей рассказали, и про себя, надеюсь, и дальше вас будет радовать ваша солнечная панель. Прекрасная.
1: Я надеюсь, 100%. Все будет хорошо у нас.
2: Да. Спасибо вам огромное и огромный привет Клайпеде. Всего доброго. Ну вот так, дамы и господа, получается, и компенсации у нас задействованы, и люди готовы. Ну вот солнечные панели, кстати, удивительно. Хотя, может, если бы я в частном доме, я бы больше об этом знала, но все же надеюсь, что не так сильно ударят все эти цены на отопление по нам с вами, потому что вот в прошлом году тоже очень много говорили, и настолько повысится, но по факту, вот я, например, как-то не слишком большую разницу увидела, там буквально, наверное, 10-15 евро было, но, может, в моем случае это не так заметно, потому что я живу одна, но тем не менее. Вот, кстати, опрос буквально сегодня появился о том, что почти 60% жителей Литвы планируют сократить расходы из-за счетов за отопление. И там вот расходы, в первую очередь, это, конечно, развлечения, всякие поездки, а уже другая часть людей готовы даже на продуктах питания экономить. Но я напоминаю, что действует механизм подавать заявление на компенсацию за счета за отопление можно на протяжении всего отопительного сезона. Там учитываются доходы. И очень важно понимать, что если вдруг вы забирали свои деньги из второй пенсионной ступени, то они в течение 3 месяца, вот с момента, когда вы забрали, тоже будут учитываться как доход. Поэтому вам могут сначала либо снизить компенсацию, размер ее из-за учета вот этих вот доходов, либо отказать на какое-то время, пока вот этот срок не пройдет в 3 месяца, а потом вы снова можете получить компенсацию. Но все же, пожелаю нам всем теплой зимы, которая не будет сказываться на наших счетах за отопление, но если вдруг какие-то будут изменения на этом фронте, мы вам обязательно сообщим. А мой экспертный эксперт, который остался за кадром, пожалуй, останется до следующих времен. А пока движемся дальше по эфиру.
0: Радио. Музыка для души.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас рассчитывает, что уже в четверг коалиционный совет договорится о мерах по снижению резко выросших цен на топливо. Среди предложений – обязать заправки сообщать об изменении цен в режиме реального времени. Разница в ценах иногда достигает даже 20 центов, а при заправке 50 литров это позволяет сэкономить около 10 евро, заявил Савицкас. В следующем году средняя пенсия по старости увеличится примерно на 78 евро, до 825 евро, сообщила министр социальной защиты и труда Инга Ругинени. Для пенсионеров с необходимым стажем она вырастет примерно на 88 евро, до 895 евро. По словам министра, в следующем году пенсии будут расти быстрее зарплат и инфляции. Ближайшая цель – довести среднюю пенсию как минимум до половины средней зарплаты, а в перспективе Ругинени считает оптимальным уровень 80%. Правительство одобрило обновленное соглашение с профсоюзами, предусматривающее повышение базового должностного оклада со следующего года на 45 евро до 1843 евро. Изменение коснется госслужащих, работников бюджетных учреждений, судей, прокуроров, военных и других сотрудников государственного сектора. На повышение зарплат потребуется дополнительно около 100 миллионов евро. Мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас заявил, что стоимость отопления в этом сезоне будет зависеть прежде всего от цен на топливо и погодных условий. По его словам, в октябре тариф на отопление в столице самый низкий в Литве. Однако из-за подорожания топлива счета могут вырасти. Мэр выразил надежду на теплую зиму и поддержал возвращение льготного НДС в размере 9% на централизованное отопление. Сейчас ставка составляет 21%. По данным литовского энергетического агентства, в сентябре средняя цена централизованного отопления по стране выросла с 6,33 до 8,7 цента за киловатт-час без НДС по сравнению с прошлым годом. И о погоде. Завтра в нашей стране ожидаются дожди. Воздух в течение дня прогреется до 10-15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Этот день в истории музыки.
1: Традиционно в четверг рубрика «Этот день в истории музыки» превращается в рубрику «Old but Gold» — «Старое, но доброе», в рамках которой я вспоминаю какие-то, забытые, возможно, местами песни, которые приятно послушать снова и, возможно, в некоторых случаях даже вспомнить. И сегодня у меня такой довольно необычный выбор, я бы так сказала. Наверняка многие из вас помнят группу «Секрет», и, в частности, Максима Леонидова с потрясающей песней «Видение». И вот я решила рассказать немножечко о нем в целом и о песне. Максим Леонидов родился в семье вообще театральных артистов, чтобы вы понимали, и он получил сразу два творческих образования. То есть сначала окончил хоровое училище, а потом уже учился актерскому мастерству. И именно в театральном институте началась история группы «Секрет», которую, собственно, Леонидов создал вместе со своими друзьями. У названия группы есть такое интересное происхождение. Музыканты были большущими поклонниками группы «The Beatles» и перебирали варианты, которые связаны как раз-таки с песнями британской четверки. И в итоге они остановились на слове из названия песни «Do you want to know a secret?» — «Хочешь ли ты узнать секрет?» И классический состав «Секрета» впервые собрался на репетиции 20 апреля 1983 года. Есть и такая, забавненькая история, потому что одно из самых первых выступлений будущих участников группы состоялось на студенческой свадьбе. И причем Леонидова тогда ударило током от чужой электрогитары. Вот такие воспоминания из интервью выскакивают. И в конце 80-х Леонидов покинул группу «Секрет», затем на несколько лет переехал в Израиль, и после того, как уже вернулся к музыкальной сцене, он выпустил песню, которая, наверное, стала одним из главных хитов его сольной карьеры. Это, конечно же, «Видение». И Леонидов рассказывал, что придумал композицию во французском городке Вильфранш на Лазурном берегу, и во время перерыва в съемках телевизионной программы о путешествиях все это происходило. Он остался один, лежал на шезлонге, грустил, и в семейной жизни его на тот момент назревал разлад, и именно из этого настроения родилась романтическая песня, что довольно странно отчасти. Но некоторые женщины, кстати, впоследствии утверждали, будто песня посвящена именно им, мол, я такая особенная, он написал для меня песню, но сам Леонидов это опроверг. Он сказал, что песня «Видение» не посвящена никому конкретному. Композиция вошла в альбом «Проплывая над городом» 97 года, а о масштабах ее успеха Леонидов вспоминал так. Он уехал на съемки в Мексику, а когда вернулся, обнаружил, что песня звучит буквально повсюду. Собственно, эта песня до сих пор остается культовой, поэтому я с огромным удовольствием представляю ее прямо сейчас на волнах Радио Р. Максим Леонидов с песней «Видение».
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Время от времени мне попадаются новости, которые связаны с нововведением исключительно в каких-то городах. То есть не по всей стране, а именно в городе. И в этом случае новость касается Нью-Йорка, потому что там запретили превращать отмену подписки в квест. Ну, как мы все знаем, подписку оформить на какое-нибудь приложение, в частности, для того, чтобы сделать какое-то смешное видео вот это с искусственным интеллектом, все это довольно просто. То есть у тебя там прям огромная кнопка, мол, давай, нажми сюда, заплати свои денежки, а вот если ты оплатишь сразу на год, будет еще дешевле. Ну и, конечно же, разбираться в этом всем надо и внимательно очень относиться. Но там теперь решили сделать, чтобы процесс отказа от этой подписки был таким же простым, как и процесс оформления этой подписки. И там действует вот это простое правило. Если можно подписку оформить онлайн, отказаться от нее тоже должно быть так же легко. И Нью-Йорк стал вообще первым городом в США, где ввели такое требование. И за каждое намеренное усложнение отмены компаниям грозит штраф от 525 долларов за каждый случай. Ну и дополнительный возврат денег клиенту. Ну, глядишь, скоро мы избавимся от миллиарда подтверждений, звонков и каких-то непонятных сообщений. Ну и все будет гораздо проще. Ну, потому что я вот смотрю на эти подписки, даже большинство сервисов, от которых я сразу отписывалась, там, ну, черт ногу сломит, куда-то надо зайти, что-то надо там куда-то, какие-то непонятные подкатегории, субкатегории, и только там ты находишь вот эту вот маленькую кнопочку «Отменить подписку», и еще у тебя 500 раз спросят, действительно ли вы хотите это сделать, еще накинут тебе каких-то супер выгодных а-ля предложений, лишь бы ты не отписывался. Все это, правда, очень сложно, ну и отчасти, я бы сказала, даже обманывает людей, поэтому если оформляете какую-то подписку, будьте особенно внимательны. И мы вот, знаете, все, наверное, так делаем, когда, ну, что-то устанавливаем, приложение или принимаем какую-то подписку, там же выскакивает вот это вот огромное просто сообщение с какими-то там правилами использования, и мы все сразу нажимаем «принять», даже не читая, а иногда там могут быть очень важные вещи. Поэтому будьте внимательны со своими подписками. Ну и, конечно же, я очень надеюсь, что подобные правила дойдут и до всего Европейского Союза.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.
2: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
2: Радио РФ.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что ж, мои дорогие, прекрасные, я, Ангелина Гудкова, на этой ноте прощаюсь с вами, завершаю свою часть хорошего дня и с радостью передаю микрофон в руки Жени Соленкова, который вот-вот ворвется, ну и будет вам поднимать настроение еще 2 часа. А в свою очередь я просто пожелаю вам насладиться этим, судя по всему, последним солнечным деньком в ближайшее время, кайфануть, погулять, классно провести время, чтобы завтра с новыми силами, с удовольствием, с улыбкой ворваться в самый потрясающий день недели. Собственно, тогда мы и услышимся.
0: Радио R.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что в следующем году зарплата учителей в Литве увеличится на 7,56%. Для этого из государственного бюджета потребуется дополнительно 245 миллионов евро. Повышение предусмотрено соглашением между Министерством образования, науки и спорта и профсоюзами. Согласно договоренностям, с 1 января 2027 года зарплата педагогов, специалистов по поддержке учащихся, руководителей образовательных учреждений и работников научных организаций должны расти как минимум на 5 процентных пунктов быстрее прогнозируемого роста средней зарплаты по стране.
0: Голоса регионов.
1: В среду во время дорожных работ на проспекте Лайсвис в Вильнюсе были повреждены телекоммуникационные кабели. Из-за этого возникли перебои со связью в Каролинежской и Шишкинской поликлиниках, криминальной службе таможни и на некоторых радиостанциях, в том числе Радио Р. Государственный телекоммуникационный центр сообщил, что связь полностью восстановлена. Признаков умышленного повреждения кабелей не обнаружено. Директор Клайпедского зоопарка Эдвардас Легецкас подтвердил, что тигрицу застрелили, заявив, что животное мучилось и таким образом его решили избавить от страданий. «Я никогда не позволял и не позволю животному мучиться. Ветеринары не лечили, потому что не понимали, что происходит, а животное страдало», — сказал Легецкас. При этом он не уточнил, кто именно стрелял в тигрицу, но заявил, что действовал законно и имеет все необходимые разрешения. Баневежская больница предлагает новым врачам единовременную выплату в размере 15 тысяч евро на руки. Для ее получения специалист должен проработать в больнице не менее 3 лет на полную ставку. Сейчас учреждению не хватает врачей более чем 20 специальностей. А в этом году больница рассчитывает привлечь до 10 новых специалистов. Деньги врачи смогут потратить по своему усмотрению, например, на жилье. В Можейкяй завершили подготовку городских фонтанов к зиме. Последним 7 октября отключили и достали из пруда в парке Йотпельке плавучий фонтан Жвейгзде. Его конструкцию отправили на хранение до весны. Остальные городские фонтаны также уже отключены и проверены специалистами. В Душтасе после капитального ремонта открылось отделение основного образования гимназии Авижению. Вильнюсский район инвестировал в обновление здания около 1 400 000 евро. Здесь оборудовали 7 классов, обновили ясельную группу, открыли новую кухню и библиотеку, а здание приспособили для людей с инвалидностью. Сегодня в Душтасе новый старт. Обновленное здание открывает двери и для школьного сообщества, и для всех местных жителей, заявил мэр Вильнюсского района Роберт Духневич.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. По словам синоптиков, в пятницу дожди ожидаются по всей территории Литвы. Температура ближайшей ночью 8-13 градусов. Завтра днем 10-15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Legenda europejskai popmuzikė Tomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Радио Эрмин.

0: до конца пойдет к нему.
1: Хороший день с Женей Соленковым.
2: Йоу, хеллоу, родненькие! Хороший день на волнах Радио Р продолжается, и я бы даже сказал, набирает свои обороты. Разве может быть плохим четверг? Может, наверное, где-то у кого-то когда-то. Но этот нынешний, сегодняшний, 8 октября, четверг, посмотрите... Посмотрите за окно, во всяком случае, в столице солнце светит весь день. Настоящее такое великолепное завершение бабьего лета, потому что завтра уже синоптики говорят «Готовьтесь!» Придут дожди, и погода будет абсолютно стандартной для этого сезона и поры года для Литвы. А я хочу сказать, что вот эта нестандартная погода мне нравится куда больше. Но что ж уж тут поделаешь. Все, друзья, все. Дальше дожди. Это ж придется, так сказать, шлем повесить где-то на гвоздь до следующего мотосезона. Ой, вчера, кстати, ехал на мотоцикле и пережил ситуацию. Просто это... Я жду момента, когда наконец-то каким-то образом регламентируют передвижение на электровелосипедах. Вот эти велосипеды, которые разгоняются до безумных скоростей, на них ездят юные люди. А вчера один такой красавец, так по телосложению лет, наверное, 16, решил, что он будет ехать в полосе движения, то есть в правой крайней, но все же вместе с автомобилями. И, значит, выстроились автомобили, в пробке на светофоре стоят, а я еду на мотоцикле. Благо, что предусмотрительно еду все время так аккуратненько. И так это, к слову сказать, в межряде, назовем это так, качусь к светофору. А впереди вижу микроавтобус. А что за микроавтобусом, не вижу. Вовремя решил притормозить, потому что из-за микроавтобуса, из этого ряда правого, выскакивает тоже между рядов вот парень на таком мопеде. Причем вообще никуда не смотрит, просто передо мной выскочил. Там благо, слава богу, я успел оттормозиться. Но, так сказать, до катастрофы оставалось совсем немного. Сантиметров, наверное, 10. Ой, пора бы что-то с этим делать. Вы мне скажете, эти мотоциклисты тоже задолбали. Жух, их не видно, не слышно. Но все-таки как-то на права же сдают, чтобы за мотоцикл за руль сесть. Есть правила движения для всех. А здесь купил себе такой полумопед или родители подарили, и творишь на нем что хочешь. И по пешеходным дорожкам носишься, как псих, и по дорогам. Надо это все, я как старый дед уже ворчу, надо это все, эту молодежь, эту приструнить, конечно. Но я думаю, что многие из вас со мной согласятся. А то как-то не совсем безопасно гулять, тем более, если с маленьким ребенком идешь, там за руку его держишь, вообще непонятно, откуда может прилететь самокатчик. Хожу, как филин постоянно, башкой туда-сюда кручу, шею можно вывернуть во время прогулок, чтобы внимательно смотреть, где что, откуда летит в сторону ребенка. Но не будем о грустном, будем о прекрасном. Маленькая пятница уже началась, заканчивайте все свои дела. И гоу! Давайте все... Расслабьтесь, пора выдохнуть. Рабочая неделя уверенно движется к своему логическому завершению.
1: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Итак, открываем календарь для того, чтобы узнать, что сегодня ничего себе, сколько всяких праздничных дат, таких дней великолепных. Например, День солнечных улыбок. Вот почему сегодня была великолепная и есть хорошая погода. Потому что солнце заставляет нас улыбаться. Где-то внутри, в душе, мы все немножечко улыбаемся, когда яркое солнце светит нам, а когда вокруг еще столько желто-красных, еще где-то зеленых листьев, и все это весеннее, видите, уже все, ку-ку-ля-ля. Осеннее великолепие. Так что не забывайте улыбаться друг другу, это очень поднимает настроение. Сегодня вот, например, тоже остановился на светофоре, а рядом остановился мотоциклист. Присмотрелся, оказалось, мотоциклистка. И обернулась она в мою сторону, повернулась. Я ей так улыбнулся, показываю люкс, говорю, классная ты, молодец. И видно было, ну, в шлеме не все видно, но глаза видны, такой прищур улыбающийся. Думаю, вот, поднял человеку настроение и себе тоже заодно. Сегодня день квашеной капусты. О, боже мой, если вы не знали, что сегодня вкусненько навернуть. Так, я понимаю, что не все любят квашеную капусту, но квашеная капуста – это капец как полезно. Вам даже не нужно есть лимон, если вы хотите максимально минимальное количество витамина С, квашеная капуста еще плюс и для желудка полезна, и для желудочно-кишечного тракта, так сказать. Вот чуть микрофон не сбил, так жестикулирую здесь руками. И витамин С, конечно, это то, что нам всем с вами нужно в эту погоду. Я хриплю вторую неделю. У меня какой-то непонятный, отвратительный кашель начался. И с этим надо что-то делать. Я там вроде бы как какие-то ингаляции. Полощу, значит, этой водой, солью, содой, йодом всего себя. Просто через ноздри, в глаза, в уши, в горло. Ничего не помогает. Надо какие-то таблеточки, видимо, попить. Но пока нет времени. Я тут с вами, а сегодня Всемирный день осьминога. Вот если задуматься, какой самый знаменитый осьминог? Я помню только осьминога по имени Пауль, по-моему, он назывался. И на одном из чемпионатов мира он выяснял, то есть с помощью этого осьминога пытались выяснить, кто же, простите, пожалуйста, станет победителем того или иного матча, когда ему в аквариум опускали с флагами стран то ли корм, то ли еще что-то, и он там к чему поплыл, то и, собственно, на то и делали ставку. Не все предсказал, но молодец. Так что World Octopus Day сегодня. Как-то с приятелем моим мы в будущее в небольшом путешествии заказали осьминога в одной из средиземноморских стран. И это так забавно, принесли нам осьминога, там было написано «осьминог». Ну, ты заказываешь осьминога, ждешь, что там будет осьминог. Причем там так стоил, что он там будет целый, возможно, еще живой и говорящий. А в итоге принесли, и у каждого из нас на тарелке лежали по 4 лапы осьминога, и мы подумали, ну, хоть бы писали, что полпорции, ну, как-то так. Ну, да ладно, сегодня еще день айвы. Вот что есть странно, ягода на дереве растет, так это айва. Во всяком случае, доводилось мне встретить вино литовского производства. Вот умельцы-кудесники в очень красивой упаковке, таре делали вот это вот вино из айвы. Попробовал, вкусненько. Еще мне знакомый сам его делает. Это не то чтобы реклама, а просто к тому, что даже из айвы, оказывается, можно приготовить что-то великолепное. Вам напоминаю, что все-таки в первую очередь сегодня день солнечных улыбок, поэтому улыбаемся друг другу, машем, пашем и заканчиваем рабочий день. Давайте уже, пора по машинам, давайте вставать в пробки.
0: Радио Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: По традиции, в это время, в четверг, я обычно рассказываю вам о том, чем можно заняться в ближайший уикенд, что, где, как происходит. Сегодняшний день не станет исключением, и сразу же я говорю вам, что Каунас Блюз вовсю идет уже с сегодняшнего дня по 10 октября. Знаете где? Конечно, в Каунасе. Где же еще Каунас Блюз может проходить? Значит, это фестиваль с участием исполнителей из Литвы, США, Великобритании, Ямайки, Италии и Марокко. В программе концерты, ночные джем-сейшены, выступления в Каунасском спортивном зале и Вольфас Энгельман галерея. Туда, конечно, по билетам. Бесплатная дневная программа 10 октября с 12:30 до 6 вечера. Более 10 выступлений на железнодорожном и автобусном вокзалах, переходах, кафе и барах в районе вокзала. Так что вперед, слушаем блюз, наслаждаемся, если вы в Каунасе, либо планируете туда заехать. Если вдруг вы что-то хотите узнать о семейных отношениях, возможно, вы уже в браке, у вас есть семья, может быть, только планируете, 8 октября в отеле «Панорама» в Вильнюсе доктор педагогических наук Дима Зитер проведет встречу «Семья – это про любовь». Разговор будет посвящен отношениям родителей и детей, семейной атмосфере и тому, как сделать общение с близкими более спокойным, радостным и доверительным. Такое ощущение, что это прям реклама для меня, и, видимо, надо было сходить. А 8 октября – это сегодня. И давайте-ка подскажу вам, а может быть, вы куда-то рванете как раз вечером в «Панораму». В «Панораму» во сколько? Во сколько? В 19:00. Есть время успеть. Отель «Панорама». Так, мы идем с вами дальше. В Висагинесе пройдет фестиваль моноспектаклей. 8 и 9 октября... 21-й международный фестиваль моноспектаклей. За два дня зрителям представят постановки артистов и театров из Литвы, Израиля и Латвии. От интерактивной сказки для детей до спектаклей по произведениям Шалом Алейхема и литовских авторов. Так что, вот смотрите, в Висагинесе можно очень крепко культуриться в эти дни. Осенние вечера кино в Вильнюсской ратуши 8, 13 и 21 октября. Если любите что-то такое посмотреть, интересное, киношное... Так, что еще вам такого подсказать? Если хотите посмотреть футбольный матч, сборная Литвы женская по футболу сыграет с Швецией 9 октября на стадионе Дариуса Гиренаса в Каунасе. Можно пойти и поддержать женскую сборную Литвы. 9-10 октября в новом центре «Монтис Магия» в Вильнюсе пройдет чемпионат Литвы по спортивному скалолазанию. Первый в истории страны чемпионат по параскалолазанию. Это когда скалолазы-спортсмены с инвалидностью. Это вот я думаю, что вообще стоит пойти посмотреть на скалолазание. Это очень здорово выглядит. Это на скорость, это круто. И, возможно, вас это заинтересует. С 9 по 11 октября в Вильнюсе в шестой раз пройдет фестиваль «Вильнюс механизмой». Можно будет заглянуть на крупнейшие стройки города, посмотреть, что там происходит. Вам расскажут, как, что, где строится. Но это вот для любителей вот этой всей городской инфраструктуры, архитектуры. Вот, видимо, для этих людей. А если вдруг у вас есть какое-то настроение немножечко насладиться стендап-комедией, то вот 11 числа, это воскресенье, 7 часов вечера, стендап приезжает Гарик Оганесян. Замечательный стендап-комик, очень много у него различных проектов. Вы могли его видеть и в Ютубе, «Пора разбираться», такое было. Участник шоу «Разгоны», «Книжный клуб», «Самый умный комик», «Стендап-комик», «Стендап андеграунд». И с Михаилом Шацем хорошие у него вещи на Ютубе выходят. Короче, еще раз напоминаю, мероприятие на русском языке 18+, где Вильнюс, студия 23 Club, Жермуну-Гатве 106D, и это 11 октября в 7 вечера. За билетами можете сгонять куда-нибудь на тикет-шоп какой-нибудь. Погуглите, точно все найдете. Это, естественно, не все мероприятия на ближайший уикенд, но более чем уверен, что вы уже что-то себе подобрали. Если нет, милости просим, сайт radio.r.lt. И дальше полезное мероприятие. Там найдете все, что угодно.
0: Новое и любимое. Радио R.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус сообщил, что в следующем году на оборону планируется выделить 5% ВВП, или более чем 4,8 миллиарда евро. На поддержку семей предусмотрено 150 миллионов евро, а на помощь социально уязвимым жителям 980 миллионов евро. Средняя пенсия по старости должна вырасти примерно на 78 евро до 825 евро, а для людей с необходимым стажем до 895 евро. На повышение зарплат в бюджетной сфере также предусмотрены дополнительные средства. По словам премьера, доходы государственного бюджета составят около 19 миллиардов евро, расходы приблизятся к 27 миллиардам евро, а дефицит сектора государственного управления может достичь 3,8% ВВП. Проект бюджета должны представить Сейму до 17 октября. Литва уже закупила половину биотоплива, необходимого на последние три месяца этого года. Это на 4% пункта больше, чем год назад. Это важный шаг, но мы не останавливаемся. Продолжим следить за рынком и принимать меры для увеличения предложения биотоплива, заявил министр энергетики Лукас Савицкас. Для помощи пограничникам на границе с Калининградской областью привлекут литовских военных, сообщил министр внутренних дел Мартинас Кателинас. По его словам, сейчас обстановка на границе спокойная, а решение носит профилактический характер. Его приняли после недавнего инцидента на границе Латвии с Белоруссией, а также на фоне сообщения о возможной мобилизации в России. На этой неделе Министерство образования, науки и спорта Литвы запустит специальную линию помощи педагогам. Учителя смогут каждый рабочий день в течение 4 часов получать психологические и юридические консультации. По словам министра Раминты Поповени, линия должна помочь в том числе при конфликтах с родителями, учениками или руководством, профессиональном выгорании и мобинге. Работу линии представят в пятницу 9 октября. Ассоциация банков Литвы предупреждает о мошенниках, которые используют ее название в социальных сетях. Через поддельные аккаунты в Facebook пользователям предлагают добавить их в друзья, а затем вступить в группы WhatsApp, якобы посвященные инвестициям в акции и биржевые фонды. Таким образом, злоумышленники пытаются завоевать доверие людей. В ассоциации подчеркивают, что не предоставляют инвестиционных советов и не организуют подобные группы. Жители призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не вступать в такие группы и не раскрывать личные банковские данные. О мошенничестве уже сообщили полиции, компании Мета и Национальному центру кибербезопасности. И о погоде. Синоптики обещают нам, что завтра дожди будут на всей территории страны. Температура ближайшей ночью 8-13 градусов, а завтра днем всего плюс 10, плюс 15.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Родненькие, вы видели, который час? Уже давным-давно после пяти. Это значит, пора уже было давно закончить все свои работы. Если вы, как молодец, в первую смену с самого утра стояли в пробках, добрались до своей работы и там как следует поработали. Я все жду, когда же у нас в Литве поступят по принципу некоторых скандинавских стран и время, которое в пути мы тратим на работу, засчитают как рабочее. Ну, правда же, серьезно, вот ты вышел из дома, ты же можешь работать из дома, правильно? На удаленке, например. Да, конечно, есть работы, на которых это невозможно. Но тогда вообще где эта справедливость рабочая? Кто-то из дома, кто-то едет на работу, час времени туда, час обратно, если вы в столице. А если вы ездите еще в какой-то город на работу, где-то на поездах, на автобусах, это же сколько времени отнимает? Да, считаю так, что я вот из этих. Нет партии у меня никакой, это не политическая программа, это просто мои... какие-то глубокие внутренние убеждения и переживания, что время в пути на работу нужно засчитывать в качестве рабочего, потому что, извините, пожалуйста, в этот момент я явно не отдыхаю. Что же сегодня, 8 октября, принес нам этот день? Я уже там вам рассказывал про день солнечных улыбок, про день квашеной капусты. Ну и, естественно, нужно посмотреть на даты. Вы знали, что, например, сегодня, 8 октября, в Англии впервые применены в бою боксерские перчатки 208 лет назад. То есть до этого все время мужики на ринге били друг друга чистыми голыми руками по голому лицу. А боксерские перчатки решили вопрос часто переломанных носов и скул, глаз и всего остального. Не сильно решили, конечно, но все-таки удары-то помягче стали. Так, дальше. 130 лет назад впервые опубликован промышленный индекс Доу Джонса. И это интересно и удивительно, потому что многие из нас говорят, что когда смотришь новости, ты слышишь. Не многие из нас говорят, это я вру сейчас. Очень часто в новостях говорят: Доу Джонса индекс упал, вырос. И такой: чё, куда, какого Джонса? В общем, есть этот индекс. Захотите что-то узнать подробнее, давайте сами ищите. Очень не хочется вас грузить этой информацией. 8 октября состоялся первый в мире в 1926 году футбольный репортаж по радио. Мне кажется, вот знаете, когда там переслушиваешь какие-то старые репортажи, я это делаю, потому что восхищаюсь людьми, комментаторами, которые могут по радио передать тебе всю атмосферу того, что происходит сейчас на поле, на трибунах. И ты, когда их слушаешь, прям представляешь, как проходит этот матч. Мне кажется, это невероятный талант. Это просто великолепие, когда ты аудиально, через уши воспринимаешь то, что, конечно, стоило бы смотреть, но визуализируешь себе прекрасно по тому, что тебе говорят. Я сразу скажу, что не обладаю таким талантом, но вот сейчас на часах уже после шести, и очень бы хотелось рассказать вам о том, чем бы мне хотелось поужинать и какой ужин я бы сейчас, вот прямо сейчас начал бы готовить, из каких ингредиентов, как бы это все было вкусно. Но не хочу, чтобы ни мой, ни ваш желудок не сошел с ума. Так что скорее добирайтесь домой, либо в рестораны, кафе, бары, куда вы там хотели. Главное, добирайтесь к тем, кто вас очень ждет.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Время для нашей с вами любимой рубрики «Вы нам понаписали». Ну и, наконец-то, я смотрю, что наши здесь СММщики правильный вопрос задали в Facebook. Вопрос для путешественников. Сколько вы тратите на свои путешествия? Это, конечно, все зависит от того, куда, когда путешествовать. А моя семья, значит, мне тут на днях заявила. Говорят, мы хотим в Лапландию. Я такой, боже мой, какие вы замечательные. А я хочу туда, где тепло, all-inclusive, и чтобы папка ничего не делал, только смотрел, чтобы вы в бассейне там и в море друг друга не поутопили. Окей, Лапландия. И давай я, значит, смотреть, что как по ценам. Если в сезон, вот это Рождество, там Новый год, все вот эти истории, январь, просто космос на пятерых, вот моих, учитывая все их там потребности, ну, благо, по идее, все просто, младшие картошку фри, а ребятам просто кусок пацанам оленины можно не жарить, они и так это мясо съедят. Тут, я думаю, как-то можно будет сэкономить по бюджетику. А если смотреть на все развлечения, думаю, ничего себе цены, говорю, вы что, с ума сошли? Так может, давайте в Грецию куда-нибудь на 2 недели в all-inclusive все ляжем, а не на 5 дней в Лапландию. Ну, а потом, когда смотришь на цены ближе к концу зимы, там вообще где там не сезон какой-нибудь, ну, нормально, еще вроде бы и снег там на месте есть, ничего не растаяло, а в 2,5 раза дешевле вся история может обойтись. А, значит так, вопрос для путешественников, смотрим, что вы нам тут ответили. А, великолепные ответы. Сколько вы, наши дорогие радиослушатели, тратите на свои путешествия? Алена написала честно, много. Много, и это точка. Ромар пишет, вам не понять. Да, видимо, не понять, сколько он тратит на свои путешествия. Ну, путешествия тоже бывают разные. София пишет, я не любительница путешествий, поэтому не знаю, что ответить. От 2 до 10 тысяч евро вот здесь нам написали. Зависит, какое путешествие и на сколько времени это на троих. Ну да, за десяточку на троих, конечно, это хорошо. Это значит, хорошая зарплата у человека. 10 тысяч на троих на путешествие. Куда это? На Луну Илон Маск отправляет? От 3 до 5 недель в год. Потрясающий ответ. Анатолий, спасибо, да. Сколько вы тратите? От 3 до 5 недель в год. Это очень хорошо. Сергей путешествует только в мыслях. Наталья готова потратить столько, сколько нужно. Так, до самолета, пока багаж соберется, где-то трачу 1 килограмм на нервах. Это Артем рассказывает. Это хороший тоже, хороший вариант. Смотря кто и куда посылает, пишет Семен. Но если посылают куда-то, то это уже командировка, не совсем путешествие. Там уж если покрыли расходы, то могут послать куда и подальше. А Люда говорит, что она тратит много и ни в чем себе не отказывает. Друзья, поэтому я вам предлагаю, не отказывайте себе в путешествиях, потому что, как показывает и личный опыт, и все советы психологов, психотерапевтов, тех, кто рассказывает нам, как избавиться от стресса, нет ничего важнее, чем открывать для себя что-то новое. И это не только про новые горизонты в каком-то таком глубоком смысле по жизни, но и о том, что очень нужно менять картинку перед глазами, видеть что-то новое, абсолютно новые пейзажи, новых людей, потому что тогда наш мозг живет, и мы с вами сильно радуемся. Желаю вам как можно больше путешествий, как минимум завершить сегодняшнее до дома.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Дамы и господа, мы буду с вами сегодня прощаться. Время с вами пролетает незаметно, и это великолепно. Надеюсь, что сегодня поддержал ваш вечерний вайп, а может быть, кого-то настроил на что-то невероятно позитивное. Если вы сейчас в раздумьях где-нибудь в столице и не знаете, куда себя деть, чем заняться в четверг вечером, милости просим, в 19.30 студия 23 Club, это в Жирмунай, там состоится Music Bingo. Берите с собой друзей, всю банду, приходите, места сегодня есть, кайфанете, послушаем музыку, зачеркиваете в бинго, значит, бочоночки, номера, песни, возможно, что-то выиграете, у нас там, кстати, классные призы все время. А нет, так и ладно, придумайте себе что-нибудь, главное, не скучайте. Как всегда, безмерно рад был быть с вами, надеюсь, что вы тоже всегда рады быть на нашей волне. Всем хорошего настроения, прекрасных сегодня теплых вечеров каждому из вас, вечера одного, но каждому из вас. Чего во множественное число этот вечер вечеров? Ну, уже все. А, знаете, в эфире все нормально, там сидишь, вот говоришь так с вами, и вроде бы все хорошо, но мозг уже чувствует, что начинает подтекать по чуть-чуть, по капельке. Так что все, как всегда, как обычно, дорогие, обнял, приподнял, пока.
0: Радио Р. Радио хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают нам температуру от 8 до 12 градусов тепла. А вот завтра днем не намного теплее, чем ночью. 10-15 градусов тепла. И все приходит к нам дожди на всю территорию Литвы. Так что завтра точно не забудьте зонт.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: СМИ и мы. Истории о том, почему профессиональная журналистика важна для каждого из нас.
1: Представьте, вы уходите на работу утром и не знаете, что домой сможете вернуться только через 69 дней. Именно это произошло с 33 шахтерами в Чили летом 2010-го. После обвала породы люди оказались заперты под землей на глубине около 700 метров. Первые дни никто даже не знал, живы они или нет. Родственники собирались у шахты, спасатели бурили скважины, а весь мир ждал хоть каких-то новостей. Прошло 17 дней. Надежда почти исчезла. И вдруг на поверхность подняли записку. На небольшом клочке бумаги было написано: «Мы живы, нас 33». Эта новость мгновенно облетела весь мир. Журналисты круглосуточно рассказывали о спасательной операции, брали интервью у родственников, объясняли, как идет работа под землей, и передавали последние новости миллионам людей. Каждый день становился новой главой этой истории. Смогут ли шахтеры продержаться? Удастся ли пробурить спасательный тоннель? Не произойдет ли новый обвал? Через 69 дней после аварии началась операция по подъему людей на поверхность. Миллионы зрителей по всему миру следили за прямой трансляцией. Один за другим все 33 шахтера были спасены. История чилийских шахтеров показала, что журналистика рассказывает не только о политике и скандалах. Иногда она помогает всему миру переживать за судьбу обычных людей и вместе ждать счастливого финала.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают нам температуру от 8 до 12 градусов тепла. А вот завтра днем не намного теплее, чем ночью. 10-15 градусов тепла. И все приходит к нам дожди на всю территорию Литвы. Так что завтра точно не забудьте зонт.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Радио Р.

0: 90-е не были.
1: Радио Р. Твое осеннее настроение.
2: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: Радио Р. Всегда на волне.
1: J-Lo.